0: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
0: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. «Буря» цела и сейчас находится на космодроме, а третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
2: В Музее Победы есть выставка, посвященная героям СВО. Кто стал инициатором, как собирался материал, будут ли обновления и залы с дополненной информацией?
3: У нас действительно две, на самом деле, выставки посвящены событиям на Донбассе. Первая появилась вообще в 22-м году, в апреле. То есть в феврале началась специальная военная операция, а в апреле мы уже открыли первую выставку, посвященную, так сказать, всему тому, что происходило на Донбассе вот с 14-го года и с отсылом к временам Великой Отечественной войны о нацистах и пособниках нацистов во время войны на Украине. Мы рассказываем о корнях и о том, что сейчас происходит на Донбассе и происходило в наше время. А вторая выставка, она появилась чуть позже, она называется «Заветом верны», как раз про героев уже специальной военной операции. Ну и поскольку мы все-таки музей Великой Отечественной войны, мы тоже запараллелили подвиги героические наших бойцов Красной армии во время войны Великой Отечественной и специальной военной операции. И это была наша инициатива, но ее поддержал, ну, во-первых, президентский фонд культурных инициатив, Министерство обороны, Росархив, и мы совместно такими общими усилиями создали такой как раз очень современный вариант с мультимедиа всякими возможностями. И там постоянно пополняются, во-первых, имена героев наших и пополняются репортажи наших военкоров, которые там по каждому дню с начала военной операции можно посмотреть какие-то репортажи военных корреспондентов.
2: Интересно, да. Вот. То есть каждый день фактически идет.
3: Да, да. И, в общем, мы стараемся найти каждому подвигу специальная военная операция, аналог из времен Великой Отечественной, и показать эту преемственность поколений. Наш такой уже, видимо, никуда не девающийся дух боевой, наш патриотизм.
2: В финале хочется еще одну детскую песню из нашего проекта послушать. Кто это будет?
3: Я предлагаю послушать песню «Заря». Вот для меня она тоже очень такая знаковая, потому что я почему так трепетно отношусь и к истории Великой Отечественной, потому что у меня все мое детство, моя бабушка, которая меня воспитывала, она мне рассказывала про свой вклад в победу в тылу. И всегда с детства эти истории западают, я думаю, для каждого. И они, собственно, определяют отношение к тому или иному событию. И эта песня как диалог мальчишки современного со своей бабушкой. Поэтому, мне кажется, у каждого сейчас что-то откликнется в душе, когда послушают. Она очень добрая и современная, с одной стороны, но основана на еще и наших фольклорных традициях. Так что послушайте, пожалуйста.
2: Владислав Золотов и песня «Заря» на радио «Гордость». В завершении сегодняшнего выпуска программы «Здесь все свои». Александр Яковлевич, и огромное спасибо. Обязательно, я уверен, у нас появятся и новые проекты, помимо тех, которые уже есть совместные с радио «Гордость». Ну, а всех, конечно, приглашаем в Музей Победы. Каждый день приходите.
3: Слушайте главные детские песни на радио «Гордость».
2: Александр Школьник у нас в эфире. Большое спасибо всем и до встречи.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и 2 месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, почему в одном из люберецких скверов поставили памятник самолету МиГ-29? Для этого было целых 2 причины. Во-первых, в годы Великой Отечественной войны в городе базировался 16-й истребительный авиаполк, который защищал столичное небо. Памятник открыли там, где располагался аэродром. А еще в Люберцах расположен исследовательский институт, который занимается самолетами. МиГ в Люберцах не символический, а настоящий. В город прибыл из Липецка. Около кабины пилота есть звезда за удачный пуск, а бортовой номер самолета-памятника — 101, в честь 101-й годовщины образования ВВС в 18-м году, когда его поставили.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Алена Минулина.
4: В мире, пережившем постмодерн, заявлявший, что добро и зло относительны, созидательный труд, а особенно творчество, является одним из признаков добра. Полезно задавать себе вопрос: я сейчас созидаю или разрушаю, говоря или делая то или иное действие? Какова моя истинная цель? Я хочу создать что-то новое, полезное или просто в очередной раз потешить собственное эго? Именно поэтому мне кажется важным с осторожностью и осознанностью использовать нейросети, особенно в творческих профессиях, так как способность творить, созидать – один из признаков человека, человеческой природы. Может быть, даже основной признак. Ни в коем случае нельзя лениться, избегая мук творчества и теряя тем самым божественную искру вдохновения.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Ахматова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Соломея» и «Андриена Лакуврер» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи – Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
1: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор ВГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
0: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мария Поливанова – советский бесстрашный снайпер. Она отличилась высокой результативностью, уничтожая как немецких солдат и офицеров, так и их профессиональных снайперов. Даже выводила из строя целые пулеметные расчеты. С началом Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутоки на Новгородской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, почему Люберецкий дворец культуры для отечественной эстрады место судьбоносное? Именно здесь начал свой путь Николай Расторгуев. Он играл «Битлз» в местном музыкальном ансамбле. А еще сцена в Люберцах первой приняла Владимира Высоцкого. Свой первый концерт он дал именно в Люберцах в 1974 году. В Люберецком ДК прошел и один из его последних концертов летом 1980 года. Открыли дворец культуры в 1962-м. Массивное здание с 8 колоннами, видимо, сразу настраивало на нужный лад. Уже в начале 60-х во Дворце культуры сформировался коллектив, давший стране певца Леонида Серебренникова, чей голос звучит в «Обыкновенном чуде» и в фильмах про трех мушкетеров.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
4: Дорогие, милые дамы, прошу вас в завершении нашего эфира свои пожелания, обращения нашим русским, российским женщинам на радио «Гордость». Елена, начнем с вас.
5: Да, мне хотелось бы пожелать всем женщинам нашим быть любимыми и любить, любить своих детей, свою родину. И самое важное, всегда оставаться патриотами. Бога в сердце иметь всегда, чтобы не забывать молиться о своих детях. Потому что Господь нам очень много дает. И в самых сложных ситуациях всегда Господь поможет и выведет на добрую дорогу. Спасибо за внимание.
4: Да, и Маргарита Одясова у нас в студии.
6: Я, знаете, вот сейчас будет последняя наша заключительная песня эфира, и она будет уютная, добрая, уютная, и это хорошо, потому что женщина – это уют, добро, тепло, ласка, забота, и нам такими быть, наверное, за это нас любят. А она называется «Рядом с тобой», вот этого я, наверное, желаю. У меня, знаете, есть такой маленький мой личный момент, поделюсь. А как, ну, какое-то количество времени, достаточно долго, я была одна. Ну, это бывает в жизни каждого.
4: Да.
6: И вот это ощущение, когда ты после работы приходишь домой, а смотришь, а окна темные, оно как-то меня немножко... Потом все сложилось, и сейчас, когда я прихожу домой, я всегда звоню в домофон. И мне говорят, ну возьми ты ключ, ну открой ты дверь сама. А я не могу, мне нужно, чтобы мне там ответили там «да» или там «никого нет дома», ну все что угодно.
4: Ну, да.
6: Но я понимаю, я говорю «да, меня ждут». Вот об этом песня.
4: А Маргарита Адясова, Елена Бадак сегодня на Радио Гордость. Друзья, всем спасибо. Слушайте и смотрите нас каждый день. Лучшие моменты сегодняшнего эфира в течение всей недели будут звучать на Радио Гордость. Всем спасибо. И в завершении песня от Маргариты Адясовой, которая называется
6: «Рядом с тобой».
4: «Рядом с тобой». Спасибо и до встречи, друзья.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Когда летит ракета».
2: Когда летит ракета, сквозь слезы не видна, на все четыре света ползет, дымит война. Горит ее подбрюшье, искрит кометный хвост, как будто наши души сзывает на погост. Лети, лети, ракета, семь горьких лепестков. Пусть крепко спит планета, как пьяная, без снов. А мы, еще живые, таращимся во тьму, где сводки фронтовые верстаются в дыму. Быть может, Бог поможет и образумит нас. Смотри, посланник Божий летит по небу ярс.
3: Гражданская лирика давно стала основной в творчестве известного поэта Алисы Орловой. Ее стихотворения всегда актуальны, по ним в буквальном смысле слова можно отследить события на фронтах СВО и новости политической обстановки в мире. Это стихотворение напоминает «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Современный аналог бронепоезда – ЯРС. Напомним, ЯРС расшифровывается как ядерная ракета сдерживания. Ядерное сдерживание, как прописано в обновленной ядерной доктрине России, означает неотвратимость возмездия в случае военных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви – одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летцы Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летцы Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Знаете, что слово «релевантный» имеет сразу несколько значений. Во-первых, релевантный – это важный, существенный. Такое значение восходит еще к латыни и до сих пор существует в английском и французском языках. Во-вторых, релевантный – это термин из мира информационных технологий. Он обозначает соответствие результата поиска запросу пользователя. Проще говоря, получил ли человек то, что искал в интернете, или ему выдали что-то другое. И, наконец, понятие релевантности употребляется в лингвистике. Там это важная часть одной из теорий о том, как люди воспринимают информацию. Сейчас сложное иностранное слово полюбили и употребляют в быту, то в значении соответствующей или уместной, то как замену важному и существенному. Может, стоит оставить релевантность ученым и компьютерщикам, а самим говорить по-русски? Так хоть будет понятно, что имеется в виду.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
4: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Но я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Филиппов, ты мне пишешь. Ты мне пишешь, что выпал снег, бахромою укутав сосны. Драгоценный мой человек, необъятный мой свет, мой космос. А на улице вот бедлам, и снежки, и замерзшие слезы по волшебным спешат делам, захмелевшие Дед Морозы. Ты мне пишешь, что каждую ночь просишь Бога явить нам милость, что взрослеет без папы дочь, что тебе наша свадьба снилась. Пусть зима и метели пусть, пусть молитвенник в изголовье. Отвечаю, что я вернусь. Я живой. Из Донецка с любовью.
2: Многие новые стихи Дмитрия Филиппова написаны на фронте. По гражданской специальности Дмитрий – филолог, по военно-учетной – сапер. В 2022-м Дмитрий не воспользовался своей бронью и отправился в зону СВО. Его позывной – «Вожак».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шницель. Сегодня шницель – это тонкий кусок мяса, отбитый, запанированный и обжаренный до золотистой корочки. Блюдо австрийской и немецкой кухни, давно ставшее привычным в русском меню. Само слово пришло из немецкого языка. Оно образовано от глагола «шницен» – резать, строгать, срезать тонкими ломтями. То есть шницель буквально – тонко срезанный кусок. Изначально так называли, собственно, ломтик мяса, еще без обязательной панировки. Но со временем в Австрии закрепился конкретный рецепт – телятина, тонко отбитая в сухарях и яйце, быстро обжаренная в масле. Так появился знаменитый венский шницель. В русский язык слово пришло в 12 веке вместе с модой на европейскую кухню и ресторанную культуру и закрепилось как название блюда сочного жареного мяса в панировке. Так что шницель по смыслу – это просто тонкий ломтик. Но в кулинарии этот ломтик стал символом целого блюда – хрустящего, ароматного и очень узнаваемого.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
3: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное – оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками. Ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
0: Истории о главном –

господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто в

матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

гараже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом с лугов.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Уже много лет как слово «троллинг» прочно угнездилось в обиходе пользователей Рунета. Новейший толковый словарь русского языка 21 века считает, что троллить значит размещать в сети провокационную лживую информацию. В быту троллингом часто называют любые намеренные издевательства в интернете. Сетевой тролль пытается заставить кого-то отвечать на оскорбительные сообщения, чтобы привлечь к себе внимание и самоутвердиться. Но в чем этимология троллинга? Слово пришло из английского, где означает буквально «ловлю хищной рыбы на блесну». Кстати, в таком значении троллинг есть и в словарях русского языка. Однако некоторые исследователи считают, что понятие интернет-троллинга связано вовсе не с рыбой.

0: русалкой, а с троллями. Злобными чудищами, людоедами из скандинавской мифологии. Может и так. Впервые слово «тролль» в близком к современному значении употребил участник одного из первых американских сетевых сообществ Юзнета. Обозвал докучавшего ему пользователя бездушным троллем. Судя по всему, после этого случая людоед из скандинавской мифологии и превратился в сетевого провокатора.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Алена Минулина.
1: Можно воспринимать окружающий мир враждебным и бесконечно конкурировать со всеми за место под солнцем. А можно ощутить, что каждый в чем-то силен, а в чем-то слаб. И если не побояться выйти к другому с открытым забралом, можно обрести союзника. Каждый человек достоин помощи и уважения. Каждый в этом так или иначе нуждается. Вражда, борьба, конкуренция рождается из страха. Мыслить другими врагами порой проще, чем открыться и попытаться построить взаимосвязь, основанную на взаимоуважении и взаимопомощи. Но это, возможно, самая основная сейчас задача для всего человечества.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дарованная, Шебекина не склоняется.
2: Мы все друг друга понимаем с полувзгляда и отличаем четко выход от прилета. Чуть больше года постоянно с нами рядом шумит, летит и часто рвется что-то. Соседка тихо молится за стенкой: «Ты помоги нам, силушка святая». Но снова в мае соловей затенькал, а возле дома груша зацветает. Вновь зеленеет город мой любимый. Мы не склоняемся под вражеской рукою. Шебекинцы — народ непобедимый. И дай нам, Боже, мира и покоя.
3: Поэт и журналист, лауреат поэтических фестивалей и конкурсов Наталья Дарованная родилась и живет в Шебекино. Вернее, сейчас вместе с сыном и родителями живет в пункте временного размещения в Белгороде. Из родного города пришлось уехать из-за постоянных обстрелов. Но Шебекино не склоняется.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фабрика 1830 – культовое место в подмосковной Балашихе. В позапрошлом веке Иван Трубецкой открыл здесь суконное производство. Затем его перестроили под прядение хлопка, установив лучшее по тем временам оборудование. На протяжении 20 века это было одно из крупнейших текстильных производств в стране. Но в перестройку все закончилось. Долгое время огромные цеха стояли заброшенными. А совсем недавно территорию бывшей фабрики превратили в огромное культурное пространство. Теперь в бывших цехах работают кафе и рестораны, есть танцевальные и вокальные студии для всех возрастов. В любое время можно просто прийти в большой двор и поваляться на пуфике. А еще по бывшей фабрике проводят экскурсии для всех желающих. Так заглохшая была жизнь идет дальше.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда «Телевизионный трансляционный узел». Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на «Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть памятник дворнику? Есть в Белгороде улица 50-летия Белгородской области. Лет 10 назад ее сделали пешеходной и превратили в настоящее туристическое сердце города. Одна из жанровых скульптур как раз выразительный дворник в кепке, похожий на традиционного Владимира Ильича. Есть и оригинальный конь, собранный из металлического мусора. Сразу видно, что в области сознательно относятся к экологии. Кстати, старенький «Жигуль» местные умельцы превратили в яркую цветочную клумбу. Фасады на улице украсили не броскими, но красивыми граффити. Ну а оригинальные солнечные часы – настоящее украшение города.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Личные ценности. На радио «Гордость».
1: Мой город веселый и яркий, мой город у моря, как будто из пушкинской сказки.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Привет всем слушателям радио «Гордость». Это Володя Пресняков.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19-го столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт – на работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Храм Марии Магдалины в Авдеевке. Разбит весь город, храм стоит нетронут. Осколки от снарядов в алтаре. И еще слышны вдали то свист, то грохот, то свист, то грохот в этом позднем феврале. Война напишет на холсте картину святыни между небом и землей, руины города. Над храмом Магдалины коснется небо купол золотой. И поле битвы полем для молитвы однажды обернется поутру. И воины, что были здесь убиты, проснувшись утром, больше не умрут.
2: Анатолий Сорокин написал это стихотворение под впечатлением репортажа военкора и поэта Инны Кучеровой февраль 2024-го «Освобождение Авдеевки». Посреди разбитого мертвого города стоит живой, почти нетронутый войной храм с уцелевшим алтарем. Это ли не чудо?
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем хорошо знакомое слово «бульон» пришло в русский язык из Франции в значении «мясной отвар». Французский вариант, в свою очередь, восходит к латинскому глаголу «булере» – «кипеть», «пузыриться». В Древнем Риме бульон считался лекарственным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Впервые в нашей стране бульон появился в языке и в кулинарии при Петре Великом. Его подавали к аристократическому столу в виде самостоятельного блюда или в виде основы для прозрачных супов. Эта история вовсе не значит, что в народной русской кухне не варили бульонов. Варили, только отдельно, как правило, не употребляли. Сварили мясо, получился отвар. Или, как его называли, навар. И ну, заправлять! Особого смысла в прозрачном бульончике жители холодной страны не видели. Наши предки куда выше ценили наваристые щи или, к примеру, сытную заячью лапшу. Широкое распространение бульона среди, скажем так, среднего класса связано с именем Елены Малаховец, автора знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам». Ее рецепты, предназначенные для семей с разным уровнем дохода, содержали большое количество блюд на основе французской кухни и требовали самых разнообразных бульонов.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
1: Родион Газманов!
2: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Алена Минулина.
1: Издревле народная мудрость передавалась из уст в уста. Именно так сохранялась историческая память. Так осуществлялась преемственность поколений. Мне кажется важным помнить об этом и сохранять живую передачу знаний от человека к человеку. Рассказывать сказки детям, петь колыбельные, пересказывать семейные предания. И, конечно, учиться у хороших учителей, которые живо, с интересом могут рассказывать о событиях прошлого. Именно личная интерпретация, неравнодушное, искреннее отношение лучше всего закрепляют в сознании самые важные ценности. Сказка, рассказанная бабушкой перед сном, врезается в память крепче любого теле- или интернет-шоу. И важно, чтобы нам было кому и что рассказывать.
0: Радиостанция «Гордость».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач. Мощный компьютер, запущенный Институтом математики Сибирского отделения Российской академии наук, способен проводить более 54 триллионов операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий и анализа данных. Он поможет обучать студентов и молодых ученых современным методам исследования и обмениваться данными с другими научными центрами по всему миру. Суперкомпьютер состоит из 6 вычислительных узлов. Каждый из них оснащен 2 процессорами с 38 ядрами. В конструкции предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления, что позволит увеличить производительность системы и решать еще более сложные задачи.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Парк Победы имени Жукова в Кемерове – современный, а не советский, и начался прямо с военной техники. Когда благоустраивали берег Искитимки, возникла идея организовать памятное место. Поэтому для начала в будущий парк привезли БТР, гаубицу, самоходку. После этого проложили дорожки, высадили деревья и кустарник. А в 22-м парк отремонтировали капитально. Сейчас его украшает бюст маршала Победы Жукова. Привезли новую технику – танк Т-72 и самолет МиГ-29. На всю технику можно забираться, что с удовольствием делают дети. А еще в парке есть необычный современный монумент, установленный в память о Кемеровском командном училище связи. Его выпускники достигли успеха в самых неожиданных отраслях. Один из них – Андрей Попов. После ухода в запас стал известным историком православия и белой эмиграции.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Поярков – это человек, открывший для России реку Зею и Амурско-Зейскую равнину и заявивший наши права на Дальний Восток. Он родился в городе Кашине под Тверью в захудалой дворянской семье в конце 16 века. Служил при якутском воеводе письменным головой. Однажды эвенкийский шаман Тамкони рассказал, что на Востоке есть хлебная река, богатая серебром. А воевода Петр Головин отправил туда экспедицию во главе с Поярковым. В путь двинулись 133 человека на 6 одномачтовых судах. Лена, Алдан, Учур – по этим рекам шли казаки. На одной из них их поджидали пороги. Две лодки разбились, остальные пришлось тащить на себе. Всего они прошли 42 порога и 22 переката. С приходом зимы Поярков разделил отряд и отправился дальше на нартах. Оказавшись в Даурии, заложил там крепость. Жилось казакам голодно, ели кору деревьев. Весной снова пошли до Амурского лимана, далее 3 месяца по Охотскому морю. Обратно с ним вернулось всего 50 человек. Поярков первым из русских разведал дорогу по Амуру, собрал сведения о Преамурье, привел в русское подданство первых аборигенов и собрал с них 500 соболей. Его именем названы улицы в Хабаровске, Якутске и Северо-Курильске. Банк России выпустил золотую монету «Экспедиция Пояркова», стоимость которой доходит до 100 тысяч рублей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Алена Минулина.
1: Гуманизм. В эпоху развития искусственного интеллекта концепция гуманизма приобретает новые грани и новую глубину. Наше время остро ставит вопрос, что такое человек, что такое человечность. Необходимо найти и оберегать в себе человеческие качества. Движение гуманизма, как человеколюбие, должно стать основным вектором развития общества. Сейчас, когда можно сублимировать практически все, и любовь, и дружбу, важно не дать себе превратиться в робота, механически совершающего некие действия и просто потребляющего контент. Для этого нужно учиться не бояться чувствовать, переживать, сопереживать, проживать эту жизнь на полную и, конечно, созидать, сохраняя в себе человека.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний, ошибкам прошлого сомнений.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка помнят выражение «малая талика». Да-да, только так. Талика, а не толика. Никаких толиков. Шутка. А теперь серьезно. Так получилось, что слово «талика» без определения «малое» в современном русском языке уже не употребляется. Уже в комедии «Недоросль», написанной во второй половине 18 века, учитель Митрофанушки знает малую талику арифметики. Однако так было не всегда. Малая талика восходит к старославянскому «таликой». В древнерусском языке слово «талико» активно использовали в значении «большое количество», «великое множество». Именно в таком значении «талико» употребляется в житии Бориса и Глеба, Нестора-летописца. «Лучше мне одному умереть, нежели талику душ», то есть такому большому количеству людей. Однако постепенно закрепилось противоположное значение, и талика стала только малой. Такая вот история.
2: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планом застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали «Жестокий романс» с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного «О споре с Вологдой».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Белые ночи – это уникальное явление, которое можно наблюдать в северных широтах России, особенно в Санкт-Петербурге. В период с конца мая до середины июля солнце практически не заходит за горизонт, и город погружается в полумрак. Белые ночи создают неповторимую романтическую атмосферу, наполняя город светом и энергией. В это время улицы оживают, проводятся фестивали, концерты и другие культурные мероприятия. Прогулки по набережным Невы под белым небом – это незабываемый опыт, который оставляет яркие впечатления. Интересный факт. Во время белых ночей в Санкт-Петербурге проходит знаменитый праздник выпускников «Алые паруса», символизирующий надежду и начало новой жизни. Знаете ли вы, что белые ночи можно наблюдать не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России, расположенных на севере? Белые ночи – это время волшебства, когда город преображается и наполняется особой красотой. Это время, которое стоит увидеть своими глазами, чтобы почувствовать дух северной столицы и насладиться ее неповторимой атмосферой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата – $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакет.

0: Пейте кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц 0,5 кило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский – освобожденный. Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата 10 долларов. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает 2-е место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд «Защитники Отечества». Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик. Работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герою передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты. Даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Румяна – краска для лица приятного оттенка алого или нежно-розового цвета, древнейшая декоративная косметика. Румяна использовали задолго до новой эры, еще в Древнем Египте и античных государствах румяное лицо считалось признаком здоровья, силы, молодости и красоты. Наши предки в этом отношении ничем не отличались, и щеки активно румянили. Происхождение самого слова «румяна» очень древнее, идущее от прославянского языка, то есть еще до того, как русский язык выделился как отдельный, в нем уже были румяна и румяные лица, а также родственный им глагол «рдеть», то есть краснеть, багроветь. Того же происхождения прилагательные «рудый» или «рудой», то есть «рыжий». Близкие родственники наших румян есть и в других славянских языках – в болгарском, чешском, сербском, хорватском, и везде они означают «красный», «рыжий», «румяный».
0: Слушайте радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
2: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иваново известно как город тканей и невест. А еще именно здесь расположен один из лучших образцов русского модерна – особняк Бурылина. С пестрыми витражами, коваными украшениями, глазурированным кирпичом. Дом занят музеем Ивановского ситца, где рассказывается история знаменитой ткани от 18 века до наших дней. Очень красив Свято-Веденский женский монастырь, расположенный в самом центре города. Строили его в начале 20 века в неорусском стиле. Пятиглавый собор из красного кирпича с богато украшенным фасадом похож на исторический музей в Москве. А вот дом-корабль 30-х годов – памятник конструктивизма с опоясывающий фасад лоджией, напоминающий о палубе океанского лайнера. Едем в Иваново и слушаем Маргариту Бахареву на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «харассмент» вползло в русский язык из английского. Там оно зародилось в середине 18 столетия и первоначально значило «преследование». Восходит «харассмент» к старофранцузскому слову, означающему «терзать, выматывать дичь на охоте». Но в 70-е годы 20 века «харассмент» приобрел свое нынешнее значение – сексуальное домогательство в любой форме, включая скабрёзные комплименты и сомнительные разговоры. Обычно харассментом занимаются вышестоящие по отношению к нижестоящим, а не наоборот. В русском языке это слово появилось в 90-е, но популярность приобрело через добрых два десятка лет, после скандала с одним голливудским продюсером. Тогда многие известные актрисы начали рассказывать о своей непростой доле, и харассмент прочно вошел в русскоязычные блоги. А не будь скандала, возможно, блогеры так и говорили бы по-русски. Домогательство или, например, приставание.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – «Фокке» «Вульф-189», на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Миусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели, а затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Если говорить про гражданственность, то это участие в жизни общества и окружающих тебя людей. Я сам артист, и моя позиция в моем творчестве. Через песни я могу поддержать, объединить и вдохновить. Иногда слово значит больше, чем любые заявления, а музыка может быть громче пушек и взрывов.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Весна.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что Пермский театр оперы и балета – один из старейших в нашей стране? Более того, именно на Урале на смену хаотической смене трупп и антрепренеров пришла первая в стране городская система управления театрами. Тогда же, в конце позапрошлого века, пермяки на свои средства построили первое каменное здание театра, которое работает до сих пор. Пермская сцена помнит легендарную Галину Уланову и первую женщину-дирижера в России Елену Сенкевич. В истории театра есть даже страница, связанная с легендарным летчиком Чкаловым, который сумел предотвратить пожар во время постановки «Евгения Онегина».
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» – все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улица Джона Леннона в Санкт-Петербурге – небольшая городская улица, названная в честь легендарного музыканта и ставшая живым памятником эпохи

0: сочетает историческую архитектуру с духом глобальной поп-культуры.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Потапов пал смертью храбрых 30 августа 2022-го. Старший лейтенант спецназа Росгвардии погиб, выполняя долг офицера. Закрыл собой двух мирных жителей от осколков украинского снаряда, посланного «Хаймарсом». Дело было в Изюме. Группа росгвардейцев возвращалась с задания, когда город накрыло. Украинцы бомбили местный рынок. Наши воины взяли эвакуацию под контроль. Александр Потапов сопровождал местных жителей в безопасное укрытие, когда рядом с ними разорвался снаряд. Указом президента погибшему офицеру присвоили звание Героя России посмертно. Сейчас его именем названа улица в подмосковной Балашихе. Кроме того, имя погибшего героя носит школа в поселке Шиханы Саратовской области. Там Александр Потапов учился, там играл в футбол, занимался дзюдо и самбо. Оттуда поступил в педагогический колледж, после которого оказался в Росгвардии. Вечная память и вечная слава!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии, из финалистов и победителей подмитов. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Гордо».
3: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пользователям соцсетей знакомо слово «хейт». А даже если неизвестно, то с явлением наверняка многие сталкивались. Хейт происходит от английского «hate» — неприязнь, ненависть, и обозначает грубые ядовитые комментарии в интернете. Оскорбление, придирки, агрессия. Основная цель хейта — задеть, унизить человека, как минимум испортить ему настроение. Людей, которые беспричинно нападают на других, называют хейтерами. Они могут быть личными недоброжелателями пользователя или просто троллями, которые развлекаются, провоцируя конфликты. Появилось слово «хейт» в русском языке уже довольно давно, вместе с первыми социальными сетями. Чаще всего от хейта страдают известные люди – звезды, политики, популярные блогеры или даже успешные бренды. А вам самим кого-нибудь хейтить случалось? Нет? Но и замечательно. Считается, что хейтер – это, как правило, закомплексованное, завистливое и часто глубоко несчастное создание.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», в мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны. И уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: вышло сразу два словаря, которые признают равноправными оба варианта. Это большой словарь ударения русского языка и орфоэпический словарь русского языка как государственного. Так что сегодня можно говорить «баловать», а можно «баловать». Ошибки не будет. Но есть тонкости. В лингвистике существует понятие старшей и младшей нормы. Старшая, которая определяет консервативный вариант произношения «баловать», в словарях зафиксировано десятки лет назад. А младшая, которая признала нормативным современный вариант «баловать» совсем недавно. В таких случаях лингвисты обычно советуют использовать старшую. Хотя теперь это не более чем рекомендация, но запомнить очень легко. Атаманша – старшая норма, Карлсон – младшая.
1: Радиостанция «Гордость».

бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Знаете, в центре моего творчества всегда фигурирует человек. Он со своими слабостями и надеждами, со своими достатками и недостатками. А гуманизм – это, ну, на мой взгляд, умение понимать и сочувствовать. Когда я вижу в каждом своем слушателе человека со своими страхами, переживаниями, поражениями, победами, эмоциями, и ты понимаешь, что твоя музыка как-то помогает справиться с той или иной проблемой человеку, когда люди видят в твоих песнях свою личную историю. Вот для меня, как для творца, это такой инструмент, которым я могу помогать людям. Без настоящих искренних чувств, эмоций и без человека, для меня без этого искусства теряет какой-либо смысл.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саш, меня давно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, что в Копейске можно во всех подробностях рассмотреть настоящую шахту и почувствовать себя шахтером? Для этого нужно сходить в Музей истории угольной промышленности в местном политехническом колледже. В нем показывают настоящий горный полигон с работающим оборудованием. Шахта тоже почти всамделишная, длиной 300 метров. В нее собрали электровоз, вентиляционный рукав, угольный комбайн. Возле шахты стоят настоящие шахтерские газоанализаторы. Еще можно увидеть оборудование, которое за время существования колледжа придумали его студенты. Сейчас музей в Копейске – единственный такой в России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». Снегом. И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Радиостанция «Гордость».

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лидия Скобликова – легенда отечественного конькобежного спорта. Она шестикратная олимпийская чемпионка и единственная женщина, которая побеждала на Олимпиаде на всех дистанциях. Родилась будущая чемпионка в Международный женский день 8 марта в Златоусте, это Челябинская область. В большой семье у нее три сестры и младший брат. Была непоседой и умела постоять за себя. С увлечением занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами. В 15 лет попробовала коньки и на первых же соревнованиях выполнила норматив второго разряда. Две олимпийские награды она получила в 60-м в американском Скво-Вэлли. И настоящим триумфом стал австрийский Инсбрук 64. Все соперницы остались без шансов на золотую медаль. Скобликова победила на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Все 12 лет, что Лидия Павловна провела в большом спорте, она стартовала в одних и тех же коньках. Лезвие меняла, но ботинки никогда. И вот в Инсбруке после 1500 метров они порвались. Выручили советские хоккеисты. Вратарь Виктор Коноваленко зашил ботинок на совесть. Штопка осталась цела до тех пор, пока коньки не были, как говорится, повешены на гвоздь. За скорость, маневренность и легкость Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». Также в 2004 году назвали «Ледовый дворец» в Челябинске. А нам остается напомнить, что в этом городе радио «Гордость» вещает на частоте 93,0 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все помнят сцену из «Кавказской пленницы», где трус говорит «Чей туфля?». Так вот, стоит запомнить, что часть комического эффекта заключается как раз в подчеркнутой неграмотности персонажа. В действительности правильно говорить «туфля» с ударением на «у» и только так. При склонении ударение не смещается. Соответственно, говорим «туфли», «туфлями», «о туфлях». Кстати, слово это в русском языке появилось не очень давно, в эпоху Петра I, и, скорее всего, заимствовано из немецкого или голландского.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что легендарный советский фильм «Формула любви» снимался в окрестностях Домодедово? Песню про «Уна моменто» мошенники поют на фоне усадьбы Ляхова, сохранившейся и по сей день. Главный помещичий дом с мезонином построили в стиле классицизма в самом начале 19 века. С тех пор осталась колоннада и даже одна из деревянных лестниц внутри усадьбы. Надо сказать, что повесть Алексея Толстого, которая легла в основу фильма, всегда пользовалась дурной славой. Не обошли происшествие и съемочную площадку Марка Захарова. Во время съемок одного из эпизодов лошади понесли, и коляска с Александром Абдуловым перевернулась в один из ляховских оврагов. Сейчас усадьба подзаброшена, но ее планируют восстанавливать.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 22. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Радио «Гордость».

0: сегодня за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете ли вы, кто изобрел радиатор отопления? Да и название батареи ему дал. Это Франц Карлович Сангалли. По национальности немец, с итальянскими корнями, российский подданный. Он приехал в нашу страну в 19 лет. С нуля начал дело производства каминов и металлических кроватей. Первоначально у него работали 12 слесарей и жестянщиков. В 1857 году Франц придумал отопительное устройство. Оно вызвало восторг жителей сырого прохладного Петербурга. Уже через несколько лет мастерская Сангалли выросла до фабрики с 1000 рабочих. Изобретатель назвал устройство батареей, потому что радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции. О том, какого качества были батареи Сангалли, можно судить потому, что в здании фирмы «Зингер», затем «Доме книги» на Невском проспекте, говорят, они работают до сих пор. Но не только этим изобретением прославился Франц Карлович. Император Александр II наградил его золотой медалью на Владимирской ленте за создание противопожарной системы в Зимнем дворце. Работы завода Сангалли – это железные решетки для павильонного зала в Эрмитаже, решетка Таврического сада, отделка дверей знаменитого музея Штиглица и множество чугунных решеток, украшающих балконы домов и особняков Петербурга, в котором радио «Гордость» вещает на частоте 93,3 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха Оркестр на связи. Слушайте наш трек на радио «Гордость».

0: крашен диск на танцполе и горячо.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Санкт-Петербург по праву называют городом мостов, ведь здесь их более 800. Эти великолепные сооружения, перекинутые через реки и каналы, являются неотъемлемой частью архитектурного облика северной столицы. Мосты Петербурга поражают своим разнообразием. От ажурных переходных до монументальных разводных, которые каждую ночь поднимаются, открывая путь кораблям. У каждого моста своя история, уникальная конструкция и неповторимый шарм. Прогулка по городу мостов – это увлекательное путешествие во времени и пространстве. Интересный факт. Самый широкий мост в Санкт-Петербурге – Синий мост, который почти сливается с площадью, на которой он расположен. Знаете ли вы, что самый известный мост Петербурга – Дворцовый, который каждую ночь разводят под звуки классической музыки? Санкт-Петербург – это город, где мосты не просто соединяют берега, но и создают неповторимую атмосферу, вдохновляя художников, поэтов и всех, кто ценит красоту и гармонию. Это город, где каждый мост – это история.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
1: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений, погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост – нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно
1: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
3: Что если пойти дальше?

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Григорян Сергей Вартанович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Сергей был призван в армию в 41-м.

0: В первом году с первого курса педагогического института и направлен в военно-медицинское училище. На фронт младший лейтенант медицинской службы Григорян направлен в начале 43-го в должности командира санитарного взвода воздушно-десантного полка. Воевал на северо-западном и степном фронтах. Награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Особо отличился военфельдшер Григорян осенью 43-го года. Он руководил оказанием медицинской помощи при форсировании Днепра, грамотно организовал эвакуацию 250 раненых с поля боя и лично вынес 40 человек. Спасая раненого командира, Сергей Григорян закрыл его своим телом и был смертельно ранен. 20 декабря 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО. Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Практически каждому доводилось бывать свидетелем очень неловкой ситуации. Настолько неуклюжих, нелепых, неуместных слов или действий, что хотелось буквально сквозь землю провалиться. Испытать испанский стыд, то есть стыд за другого человека, так безошибочно определяют это чувство те, кто повзрослее. А молодые люди, скорее всего, скажут короче – кринж или кринге. Слово «кринж» пришло к нам из английского языка, где оно буквально означает «сжиматься», «съеживаться от стыда» или «неприятия». Если верить исследованиям одной из российских IT-компаний, «кринж» вошел в первую десятку самых популярных сленговых слов, упоминающихся в интернете в 2025 году. Более 3,5 миллиона упоминаний. Немало, верно? Какой кринж, какой стыд, какая стыдобище, какой кукош, наконец. Кукош – это русский аналог кринжа. Значения абсолютно одинаковые. Позорится кто-то другой, а от стыда скукоживаюсь я.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: За названием площади авиаторов в Липецке стоит история героизма и самопожертвования. В декабре 1968-го бомбардировщик Як-28 стартовал с аэродрома близ села Радчино. Штатный тренировочный полет превратился в трагедию. Сначала отказал левый двигатель, затем и правый. Летчики...
2: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиций многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен» – «Легенда», язык исполнения – чулымский.

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадке планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый и инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Россия может похвалиться едва ли не самым необычным музеем в мире. Он полностью посвящен лягушкам. Дело в том, что это бесхвостое земноводное – неформальный символ подмосковного Дмитрова. По легенде, город основали рядом с большой колонией лягушек, которых жители сочли предвестниками богатства и процветания. Какое-то время назад в Дмитрове создали небольшой частный музей, посвященный лягушкам и лягушатам. Квакушек показывают в разном контексте – как героев фольклора, как объект научных исследований, а еще в залах можно увидеть огромную коллекцию сувенирных лягушек – вязаных и тряпичных, бумажных и каменных, деревянных и металлических. Экспонатов более 500, и их число постоянно пополняют.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Букеты в истории человечества известны с древнейших времен. Ими украшали жилища, использовали на церемониях, возлагали к подножью статуй богов, дарили, продавали. В России, например, цветочный бизнес известен с XVI века, а полевые цветы собирали в букеты с незапамятных времен для ароматизации жилых помещений и отпугивания злых духов. Но вот само слово «букет» появилось в русском языке сравнительно недавно. В середине XVIII века оно было заимствовано из французского в значении «связка цветов» или, еще точнее, «красивая комбинация срезанных цветов, собранных вместе и перевязанных лентой». Корнями слово уходит к старофранцузскому выражению, обозначавшему лес, рощу, группу деревьев.

0: С 19 века слово «букет» стало использоваться для описания сложного аромата выдержанного вина. Если для описания молодого вина хватало просто слова «аромат», то по мере выдержки в бочках, а затем хранения в бутылках, вино приобретало целую совокупность нюансов, потребовавшую специального термина. «Букет» вполне подошел.
1: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия, хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой какая» или «ай какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавица мордовочки, а деревне, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянского.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты молодец.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: гордость. Здесь все свои.
1: Мы группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на радио «Гордость».

0: Говорю вам, жизнь все равно прекрасна.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: А знаете ли вы, что уроженец Псковской губернии Фердинанд Петрович Врангель был правителем Русской Америки, огромной территории, включавшей в себя полуостров Аляску, Алеутские острова, Форт Росс в Калифорнии. Сиротой, что собственными трудами и усилиями смог добиться уважения императора Николая I, был один из основателей РГО, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал и управляющий морским министерством. Одними из основных его достижений являются возглавленное им кругосветное плавание 1825-1827 и открытие одной из первых в России магнитно-метеорологических станций в Новоархангельске, ныне город Ситка, США, исследование Сибири. Даже много лет спустя, несмотря на продажу Аляски, карты все еще хранят память об отважном мореплавателе. Его именем назван остров и расположенный на нем город, а также российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
1: Радио «Гордость»

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Мари Мар.
1: Для меня патриотизм – это главный аспект в моей жизни. Я считаю, что он рождается в семье. Важно, чтобы родители воспитали и передали это чувство своим детям. Любовь к малой родине, к природе, к ближним, к друзьям, к культуре, к истории родного края и подвигу наших предков. Патриотизм – это когда каждый человек искренне хочет сделать свою страну лучше.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейства. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера.
0: Радио «Гордость».

0: хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Кирове есть музей истории мороженого, организованный при местной фабрике «Артико». В нем собрано больше 1000 экспонатов, посвященных производству любимого лакомства. Среди них меню царских ужинов конца XIX века, с мороженым, конечно. Фризер 910 года и коллекция креманок, знакомых всем, кто еще застал Советский Союз. В музее можно увидеть, как выглядел ледяной подвал русской избы, где держали масло. Экскурсии предполагают дегустацию. А находится музей в красивейшем, красно-кирпичном здании эпохи модерн.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: С историей шлягера «Большая медведица» композитора Вячеслава Добрынина и поэта Леонида Дербенева связана любопытная легенда. Однажды, гласит она, поэт и композитор приехали в дом отдыха. В одну из ясных ночей начали разглядывать звездное небо. И кто-то из них, указав на созвездие «Большой медведицы», произнес: «Вот, про медведицу есть песня, а про ее мужа-медведя нет. Почему так?» В любом случае, Добрынин предложил поэту вроде бы в шутку: «Давай, Леонид, сочиняй стихи, а я напишу музыку». При этом оба отнеслись к идее всерьез. Вскоре песня «Большая медведица» была готова. В 1983 году она была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня», солировал Олег Кацура. А чуть позже, в сопровождении того же ансамбля, песню исполнил Михаил Боярский. Добрынин пригласил известного певца и артиста, чтобы придать «Большой медведице» популярности. Для раскрутки, как сказали бы сегодня. Задуманное получилось. «Большая медведица» стала суперхитом. Послушаем в исполнении Михаила Боярского и ансамбля «Здравствуй, песня».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую, светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.

0: слушаем своих.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные приборы в виртуальной реальности. И пациенты попадают в настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что своим существованием Кузбасс обязан в том числе сибирскому родознатцу Михаиле Волкову. Это он открыл на высоком берегу Томи Горелую гору, уникальное место, где прямо на поверхность выходил каменный уголь. Было это в 1721 году. В то время по поручению императора Петра Великого по всей России искали руды – серебряные, железные, медные. Одним из родознатцев, занятых этим делом, и был Михаил Волков. В его юности известно немного, есть версия, что он был крепостным, но сам себя называл тобольским казаком. Вместе с другими рудознатцами он исследовал старые копи на Алтае и нашел богатые месторождения на северном Салаире. Товарищи Волкова тогда отправились в Москву, а он пошел дальше смотреть место, которое незадолго до того исследователь мистер Шмидт счел вулканом. Там Волков и обнаружил горящие камни. Это оказался не вулкан, а месторождение каменного угля. Сейчас Горелая гора – часть Кемеровского музея «Красная горка», а памятник Михаиле Волкову украшает названную в его честь площадь в Кемерове.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Ивушка.
1: Когда я листаю старые альбомы или слушаю рассказ бабушки о том, как они когда-то осваивали Север, я понимаю, история — это не просто параграфы в учебнике, это живой пульс, который бьется в каждом из нас. Историческая память — это наша общая ДНК, бережное сохранение тех смыслов и подвигов, которые передаются от сердца к сердцу уже сотни лет. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы сегодня можем мечтать и творить, у нас просто нет будущего. Мы продолжение тех, кто строил эту страну, и наша задача – пронести их свет дальше, сохраняя свою уникальность, идентичность в этом огромном мире. Преемственность поколений для меня – это когда опыт прошлого становится мощным драйвером для нашего сегодняшнего движения вперед. Важно не просто знать даты, а искренне уважать своих предков, которые сделали нашу жизнь возможной. Игнорирование или попытки исказить правду о прошлом всегда ведут к потере ориентиров и трагическим последствиям для всего народа. Именно поэтому мы должны дорожить каждым свидетельством нашей истории и каждым ветераном, который является для нас примером безусловного патриотизма. Наша память – это фундамент, на котором мы строим завтрашний день, оставаясь верными своим корням и самой нашей большой мечте.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов. Объясняем самые распространенные речевые ошибки. Говорим об изменениях в орфоэпических нормах. Обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами. Филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость». И запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Парамоновские склады в Ростове-на-Дону – это настоящая находка для любителей истории и архитектуры. Эти руины хранят атмосферу позапрошлого века. Когда-то здесь хранили зерно и вино купца Парамонова. Подземные ключи обеспечивали прохладу круглый год. При постройке проектом руководили выдающиеся инженеры. Склады имели уникальную систему терморегуляции. Родники, питающие помещение, поддерживали температуру на уровне плюс 9, плюс 12 по Цельсию. Летом здесь было прохладно, а зимой тепло. Сейчас склады выглядят как руины, но их магия не исчезла. На этих стенах растет зеленая трава, а в воздухе витает дух старины. Легенды о целебных свойствах родников привлекают местных жителей и туристов. Некоторые верят в подземелье с купеческими сокровищами. Но историки утверждают, это старая ливневая система, которая помогала охлаждать здания. А еще, согласно городской легенде, на Парамоновских складах трудился грузчиком сам Максим Горький, известный среди простых работяг под своим настоящим именем – Алексей Пешков.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вайб. Еще одно модное заимствование из английского языка. Вайб. Вибрация. В русский оно пришло сравнительно недавно, но уже обжилось и даже стало словом года 2024 по версии лингвистов. Сегодня вайб – это не буквальные колебания, а ощущение, атмосфера, эмоциональный фон, который создает человек, место или событие. Можно сказать, у этого кафе приятный вайб. И собеседник поймет, там уютно и хорошо. Или наоборот, что-то не тот вайб. Значит, некомфортно, не по душе. Слово удобно тем, что коротко передает сложное чувство, смесь настроения, эстетики и впечатления. Но и без него русский язык прекрасно обходился. Уже упомянутые атмосфера, ощущения, а также настроение, энергетика – очень подходящие аналоги. Возможно, в непринужденном общении англоманов вайб прозвучит вполне уместно, а вот в официальном или литературном контексте все-таки лучше выбрать русское слово. Согласитесь, вайб переговоров сомнительно, а атмосфера переговоров ясна и по-русски.
2: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей, 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота Предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
2: Как?
1: Новосельцева, разумеется.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов. Уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов

0: лет с момента Большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка-земля-то поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

Против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов, отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «киоск» имеет персидское происхождение? В Персии так называли «дворец». Оттуда слово попало в Турцию и прижилось в более скромном значении «особняк». По мере продвижения по европейским странам киоск становился все легче, изящнее, невесомее. Во Франции киосками называли постройки для отдыха в садах и парках – шатры, павильончики, беседки. В этом значении во второй половине XVIII века слово попало в Россию и получило развитие уже на русский лад. Киоском, например, могли назвать военную палатку. А через некоторое время слово «киоск» полюбилось торговцам. Они-то первые и стали употреблять его практически как синоним ларька. Но отличие все же сохранялось. Ларек выглядел без претензий на изысканность и торговал в основном продуктами и предметами повседневного спроса. Более изящные киоски предлагали газеты, журналы, прохладительные напитки, мороженое, театральные билеты. Различие сохранялось вплоть до 90-х годов прошлого века, эпохи ларьков и ларёчников. Сегодня, особенно в крупных городах, киоскам велено вид иметь приличный. Размещаться строго в определенных местах, торговать определенными видами продукции и обеспечивать покупателям комфорт и безопасность.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Группа «Крови». Впервые публика услышала группу «Крови» на 5-м фестивале рок-музыки в 1987 году в Санкт-Петербурге и приняла ее довольно прохладно. Настоящую любовь меломанов песня получила через год после выхода культового фильма «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, где она звучала в качестве саундтрека в одном из эпизодов. Уникальность трека в том, что сам текст и все инструментальные партии к нему написал сам Цой, что случалось нечасто. До сих пор неизвестно, что вдохновило певца на создание композиции, но многие в то время полагали, что песня была как-то связана с военным конфликтом в Афганистане. Сам Цой до самой смерти хранил интригу и оставил историю создания песни без разъяснений. Интересный факт. Шестой альбом группы «Кино», где песня группы «Крови» стала заглавным треком, готовился к выпуску за границей. На этом настаивала американская подруга группы «Кино» Джоанна Стингрей. Но звукорежиссер альбома Алексей Вишня тайком сделал копию и отнес в музыкальный ларек, где альбом моментально растиражировали. Как говорят, именно благодаря этому не совсем этичному поступку группа «Крови» мгновенно стала популярна на всем пространстве СССР. Песня вошла в список 100 лучших композиций отечественной рок-музыки и до сих пор исполняется на разных радиостанциях России. Песня «Группа «Крови».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте! Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Липецке можно полечиться местными минеральными водами? Именно в этом городе расположен один из самых старых курортов России. Первым целительное действие здешней воды испытал еще Петр I, когда приезжал закладывать в городе металлургические заводы. В начале позапрошлого столетия в городе построили грандиозный курорт. Липецкую воду разливали по бутылкам и экспортировали в Европу. Сейчас попить целебной воды могут все желающие. Прямо в городском парке несколько лет назад построили красивый бювет с львиными головами, куда по трубам идет вода из минеральных источников. Можно погулять по аллеям, заложенным 200 лет назад, и попить целебной водички, но предварительно все же посоветоваться с врачом.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Не режет ли вам ухо, когда кто-то говорит «давайте включим свет» или «включим кондиционер»? С высокой долей вероятности можно предположить, что кто-то другой из присутствующих с трудом сдерживает утробный рык. Сейчас включу, сейчас кому-то включу. Может, этот другой и не самый тактичный человек на свете, зато знает, как правильно произносятся слова «включим», «подключим», «заключим». А также «включишь», «заключишь», «подключишь». «Включат», «заключат», «подключат». Договор «заключим», но пусть они пусть.
0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радиостанция «Гордость».

0: слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: ценности. На радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Губкин – выдающийся русский ученый и академик, внесший значительный вклад в геологию и исследование нефтяных месторождений. Он сделал важный вывод, что нефть является региональным полезным ископаемым, что стало основой для эффективных поисковых работ. Губкин разработал метод геологического разведывания, основанный на принципе региональности нефти, позволяющий геологам выявлять факторы, указывающие на наличие нефти, такие как геологическое строение и состав горных пород. Он сравнил распределение нефти с ростом грибов в лесу. Нахождение одного месторождения увеличивает вероятность обнаружения других поблизости. Одним из его достижений стало исследование глубинно-ложнослоистых систем, где он установил, что нефть может находиться не только в пористых песчаниках, но и заполнять пустоты горных пород. Губкин также изучал грязевые вулканы и их связь с нефтяными месторождениями, что стало важным для нефтяной промышленности. В 1932 году он опубликовал фундаментальный труд «Учение о нефти», который стал классическим учебником и основой для дальнейших исследований в области нефтедобычи и нефтеразведки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Диспансер или диспансер? Где ударение? Многим так и хочется поставить его на второй слог, на «а». Но правильный вариант – «диспансер». Это слово пришло к нам из французского языка, где означало «аптека», «лечебница». Изначально диспансеры были благотворительными учреждениями, где выдавали бесплатные лекарства. Французский диспансер восходит к латинскому «диспенсо» – «распределять», «регулировать», «взвешивать». Но французы ставят ударение на последний слог. Так «диспенсо» превратился в «диспансер» – место, где взвешивают и распределяют лекарства. Позже диспансер приобрел современное значение – центр профилактики и лечения. Примечательно, что от того же латинского «диспенсо» произошло слово «диспенсер» – устройство для дозирования выдачи. Почему же «диспенсер», а не «диспенсер»? Все просто. Это слово пришло к нам из английского языка и сохранило соответствующее ударение. И если в диспансере окажут медицинскую помощь, то диспенсер выдаст каплю мыла, бумажное полотенце или таблетку.
0: Радио «Гордость».
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь. Тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужичка. Язык исполнения русский.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Радио «Гордость».

0: машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это кончится?
6: Никогда.

0: тебе советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
4: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает радио «Гордость».
3: Вы слушаете радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Руководитель первой русской кругосветки Иван Крузенштерн – человек, чья звезда с первых дней засияла ярко. Он происходил из прибалтийских дворян и моряком стал случайно. Когда он учился в Московском кадетском корпусе, началась очередная война со Швецией. Крузенштерна досрочно назначили мичманом. В голландском морском сражении погиб почти весь экипаж его корабля «Мстислав». И в 17 лет Крузенштерн стал помощником командира. Интересный факт. Среди павших офицеров был Григорий Муловский, который собирался отправиться в первую русскую кругосветку. Реализовать его планы было суждено Крузенштерну. В ту пору Россия владела колониями в Северной Америке и была цель установить с ними прямое морское сообщение. В самом начале 19 века из Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Экипажи были полностью русские. Командиру предлагали принять нескольких иностранцев, но он категорически отказался. Крузенштерн очень заботился о своих моряках. Кругосветка была так хорошо обеспечена, что пересечение экватора отметили роскошным обедом с жареными утками, пудингом и овощным супом. Вообще, Крузенштерн был по тем временам уникален. Он запретил телесные наказания матросов и за все время экспедиции не потерял ни одного члена экипажа. Шлюпы с блеском выполнили миссию. Помимо этого, Крузенштерн исследовал Сахалин и Курилы, предпринял первую серьезную попытку изучения Амурского лимана. После возвращения в Кронштадт наш герой издал «Атлас Южного моря».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Ивушка.
1: В мире, где успех часто измеряется стоимостью гаджетов, количеством брендовых вещей в гардеробе или нулями на банковском счете, очень легко потерять себя. В музыкальной индустрии тоже много говорят о бюджетах и дорогом имидже, но я для себя давно решила, самые крутые вещи в жизни – это совсем не вещи. Для меня приоритет духовного над материальным – это когда твой внутренний мир, твои смыслы и доброта значат гораздо больше, чем внешняя картинка. Это тот самый фундамент, на котором строится и моя семья, и все наше будущее. Есть очень глубокая мысль, которая мне близка. Можно продать машину или дом, но нельзя продать мать или родину. Это и есть та самая черта, где заканчивается материальное и начинается то, что по-настоящему свято. Мы привыкли считать комфорт мерилом всего, но наши традиции говорят об обратном. Если внутри пустота, никакой люкс тебя не спасет. Для меня важно, чтобы в моих песнях и поступках всегда была эта искорка искренности и совести, потому что именно такие нематериальные ценности делают нас по-настоящему богатыми и свободными.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Мы так похожи мурашками по коже.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Загадочная пирамида в Домодедове. Место разом таинственное и культовое. Многие люди специально ездят посмотреть на нее. На берегу Урожайки, рядом с селом Никитским, расположен уникальный современный дом, похожий на пирамиду Майя. За забор, конечно, не пройдешь, но с холма напротив открывается хороший вид. Главное здание увенчано беседкой и украшено скульптурами хищных птиц, похожих на орлов. На вершину ведет несколько лестниц. Всюду декор в виде тибетских узлов. Вокруг пирамиды ее владелец организовал обширное пчеловодческое хозяйство. И с высоты птичьего полета она вместе с ближайшими окрестностями напоминает гигантскую пчелу.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Не думая о себе.

время сноя летнего. А в общем, надо просто

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если есть в тебе таланты, завяжи на праздник банты. Этот шуточный стишок придуман автором обучающих книг для детей младшего школьного возраста. Чтобы первоклашки не ошибались в ударении и не говорили «банты», объяснять им правила занятия неблагодарное. Да и большинство взрослых его не запомнят. Слишком много исключений. Проще запомнить конкретное слово. Запоминаем. Банты. Во множественном числе ударение не меняется, как и в уменьшительной форме. Бант, банты, бантики. Кроме забавного детского стишка, в помощь вам Пушкин, граф Нулин. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Немного истории. В русский язык банты пришли из немецкого языка через польский. На немецком бант – это лента, тесьма. Оттуда же аксельбант – атрибут церемониальной военной формы. Аксель в переводе с немецкого – плечо. Аксельбант – плетеный шнур, прикрепляется к плечевому шву под погон и идет до уровня второй пуговицы мундира. В современной российской армии аксельбант является принадлежностью формы для участников Парада Победы, почетных караулов и ряда торжественных церемоний. Если запомнить это слово и его историю, вопрос с ударением в слове «банты» просто отпадет. Никому ведь не придет в голову сказать «аксельбанты».
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем свои.

0: Радио «Гордость».
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

Я люблю лето, люблю в шоколаде, с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары, костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет! Я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Сколько звезд на небе светит мне для нас?

глаз. Мне б на жизнь хватило и дня твоего голоса. Сколько слез скатилось в тихий океан.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали выражение «и разверзлись хляби небесные». Обычно так иронично говорят об очень сильном дожде. Но вот что такое, собственно, хлябь? Это слово пришло из древнерусского языка и обозначает водопад, поток или глубины. В Ветхом Завете слово «хлябь» употребляется в повествовании о всемирном потопе, где все хляби небесные открылись и начался ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Еще в 18 и 19 столетии слово «хлябь» использовали как синоним бездны и топи. У Тютчева морская хлябь гремит валами, а у Грибоедова вокруг Петербурга хляби вместо суши. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал, что наша хлябь имеет множество родственников во всех европейских языках. Среди них английское слово, обозначающее пруд или лужу, и литовское – обозначение топи или болота.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший на его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через два года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители, а в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.
0: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Алена Минулина.
1: Семья. Я часто вспоминаю фразу моего любимого педагога в школе. В семье, где каждый ответственно занимается самовоспитанием, никого воспитывать не нужно. Все лучшее, что я впитала от семьи, стало моей опорой именно потому, что было подкреплено самой жизнью моих родителей и старших родственников. Трудолюбивые, радушные, увлеченные своим делом, идейные, они были и остаются такими. Не на словах, а на деле. Поэтому хочется продолжать и поддерживать то, что было начато, привнося, конечно, свое. Это и есть семья.
0: Истории о главном. Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Дмитрию Артису.
2: Столичную пыль маяты бестолковой брезгливо с одежды смахнул. И с новой строки, без пустых предисловий, уходит поэт на войну. Идет прямиком на кичливую нечисть, рожденную былью худой, спокойно в лихую российскую вечность, врастая седой бородой. Бог весть, из какого он теста состряпан, и с пеклом насколько знаком, уходит бесхитростно, любящим папой, да русским насквозь мужиком. Шагает уверенно твердой походкой, как будто в порядке вещей. С врагом разговор его будет короткий. Так он интроверт вообще. Я верю, что логос, дарованный свыше ему, и клинок, и броня. Что небо, в нем собственный голос услыша, его защитит от огня. Прольется победой из облачных трещин, росой соберется в горсти, и русский поэт, обреченный и вещий, ни капли победы в чете не расплещет, чтоб миру ее донести.
1: Наталья Дебелева написала это стихотворение летом 23-го года. Тогда поэт и доброволец Дмитрий Артис подписал свой второй контракт. «В голове не укладывалось, — рассказывает Наталья, — как такой поэт, рефлексирующий, интровертный, что называется, с оголенными нервами, может стать солдатом? Оказалось, любовь поистине творит чудеса. Любовь к Отечеству».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей истории Алтая в Барнауле – это сокровищница знаний о прошлом региона с древнейших времен до наших дней. Здесь собраны уникальные археологические находки, этнографические коллекции и исторические документы, рассказывающие о жизни коренных народов и русских переселенцев. Музей знакомит посетителей с историей заселения Алтая, развитием сельского хозяйства, промышленности и культуры. Здесь можно увидеть предметы быта, орудия труда, одежду и украшения, отражающие традиции и обычаи разных эпох. Музей расположен в историческом здании, построенном в начале 20 века. Само здание является памятником архитектуры и представляет интерес для любителей истории. Музей истории Алтая – это место, где оживает прошлое, где можно больше узнать о своих корнях и почувствовать связь с историей родного края. Это путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость».
1: Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

страсти, чем называть ее по имени. Ей было где-то 30.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Бессмертная. Мы русские, мы все переживем.
2: Опять холодной выдалась весна. Озябших рук вдовы никто не греет. И ангелов все больше на аллее. Ты знаешь сам, у нас теперь война. Как никогда висит на волоске все то, что сердцу дорого и свято. В солдатский рай к тебе идут солдаты, идут в своем последнем марш-броске. В прямом эфире горе и бои, уже как данность, норма, повседневность. Сердца России полыхают гневом, и каждая за мир и свет болит. За ночь, что лечит душу соловьем, чтобы наши дети впредь могли смеяться, чеканит шаг, ведя нас всех 12. Мы русские, мы все переживем.
3: Автор стихов Анна Бессмертная. Поэт, прозаик, один из ведущих переводчиков славянской поэзии. Член Союза писателей России. России и всем, кто стоит за правду, приходится очень нелегко, говорит Анна. В этом стихотворении я попыталась найти слова, которые могли бы оплакать горе, как слезы, утешить в печали, как родные руки, и вселить надежду, как любящее сердце.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

Розы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен, не важно,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «mood» значит ровно то же самое – настрой, настроение, атмосферка. Но интересно, что корни этого модного словечка очень стары и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «mood» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Мара.
1: Все, что мы видим вокруг, все, что нас окружает в жизни, создано человеком. Все это плод человеческих усилий, его труда. Машины и дороги, по которым они ездят, деревья и цветы, высаженные в городских парках, увлекательные сериалы, которые мы смотрим по вечерам, любимые песни, которые слушаем по радио, в плейлистах или на концертах, так же, как и само радио, интернет и концерты. Все это создано трудом человека. Именно создано. Ведь человек – создатель. И создавать – один из смыслов человеческой жизни. Творческое начало есть в каждом человеке. Главное – раскрыть его, найти любимое дело. Тогда труд будет приносить радость.

0: Человек будет просыпаться с мыслью скорее продолжить начатое вчера, а потом ставить новые цели и ставить себе выше планку в реализации своих идей в своем деле. Когда про человека говорят, у него глаза горят, когда он невероятно увлечен тем, что делает, когда он счастлив в том, что он делает и в том, что он создает.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Александр Эгромжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине 19 века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые два года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через два года после смерти Чайковского.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссеру Марку Захарову свои музыкальные импровизации. Захаров предложил создать на их основе спектакль на древнеславянский сюжет. За стихами он обратился к Андрею Вознесенскому. «Тогда я был наглый молодой поэт», — вспоминал Вознесенский. «Я говорю, у меня есть своя поэма, называется «Авось». Так началась история рок-оперы «Юнона и Авось» о любви Николая Рязанова, руководителя первой русской кругосветки, и юной Кончиты, дочери губернатора Сан-Франциско. Для спектакля пришлось дописывать многие арии и сцены. Стихотворение Вознесенского «Сага» превратилось в романс морских офицеров, известный также под названием «Я тебя никогда не забуду». Романс, который в спектакле пел Николай Караченцев, вскоре зажил самостоятельной жизнью. Его исполняли Жанна Рождественская, Трио «Меридиан», Александр Маршал и другие певцы и артисты. Известно, что любовь русского командора и прекрасной испанки имела трагический финал. Рязанов отправился в Россию, чтобы спросить у императора разрешение на брак с католичкой. В дороге он тяжело заболел, умер в Красноярске. Уже в наше время Рязанову в Красноярске установили памятник. Напомним, в этом городе радио «Гордость» звучит на волнах 99,5 FM. Послушаем романс «Морских офицеров» в исполнении Николая Караченцева.

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Радио «Гордость». Такое родное.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что совсем рядом с Анапой можно полюбоваться водопадом. Жемчужный расположен на территории заповедника Большой Утриш, всего в нескольких километрах от города. Свое имя он получил из-за того, что струи воды, разбиваясь о камни, ярко сверкают на солнце. Высота водопада 5 или 6 метров, а его редкая особенность в том, что он сливается прямо с Черным морем. При желании к водопаду можно подойти совсем близко, а можно даже встать под поток. Некоторые верят, что вода обладает целебными свойствами и может зарядить энергией на весь день.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Силкин. «Окопная свеча». Не Сталинград, но вгрызлись в землю знатно. В бетоне неприступном блиндажи. И нам без объявления понятно, что враг ночами точит штык-ножи. Мы замечаем, он резервы копит и снова новобранцев вводит в строй. И птичка ищет цель свою в окопе, и целится в меня она порой. Все так, становится теплее. Адреналин безумствует в крови. Твоя свеча в моем окопе тлеет, но враг не знает о твоей любви. И лучше знать ему о том не надо. Не надо к нам соваться сгоряча. Твоя любовь, как высшая награда. Твой оберег – окопная свеча.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Владимир Силкин. Ветеран боевых действий, полковник в отставке, лауреат государственной премии имени маршала Жукова.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все наверняка слышали популярное слово «трэш». Пришло оно к нам из английского где-то в 10-е годы. Обозначает нечто ужасное и отвратительное, либо вульгарное и эпатажное. Трэш-стрим — это когда автор видео делает с кем-то из участников шоу или с собой нечто непотребное, нередко преступное. Трэшовое кино может быть начиненным вульгарными штампами или просто до омерзения скучным. В английском же слово «трэш» появилось примерно в 16 веке. Еще каких-то лет 200 назад самыми употребимыми там были существительное «трэш», то есть плохие листья табака, непригодные для продажи, и глагол «трэш», то есть обрезание листьев сахарного тростника, чтобы он побыстрее созревал. Где-то в 19-20 веках слово начало приобретать популярность и дополнительные значения – мусор, хлам и даже отребье. Кстати, есть же наши родные русские слова. Для чего нам это трэш, когда можно сказать ужас, кошмар или, в конце концов, непотребство? А еще лучше думать только о прекрасном. Смотреть хорошее кино, общаться с добрыми людьми, тогда уж точно риск столкновения с непотребствами любого рода стремится к нулю.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Быть и чувствовать себя гражданином своей страны – это, наверное, тоже состояние любви. Любви к своей земле, стране, родине. Для меня гражданственность – это активная позиция. Я как человек, как часть своего общества, своего родного общества, могу сделать что-то хорошее для своей страны, начиная с мелочей. Со своего двора, с урны, в которую я обязательно попаду, когда буду кидать мусор, с интернета, например, который сегодня является источником информации, и не всегда эта информация правдива. И тем не менее, она имеет огромное влияние на людей, на подростков, на детей. И в кажущейся вседозволенности высказываний и обсуждений я лишний раз остановлюсь и не подкину щепки в пламя там, где оно может разгореться. И это тоже моя гражданская позиция и любовь к своей стране. Ну и, конечно, как автор, я все свои мысли, все свои переживания, все то, чем хочется поделиться и донести, я донесу через песни и стихи. Это, наверное, то, что называется гражданской лирикой. То, когда пишущие люди, а сейчас сопереживающих авторов очень много, они не могут остаться в стороне от своего времени.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так, младшие, сестра Любовь и брат Николай, также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая – известная исполнительница песен на основе русского фольклора. Композиция «Синее море» вошла в ее альбом «Русский народный лаунж». На создание этого трека певицу вдохновила белгородская хороводная песня «Заиграла да синее море». Хоровод «Хождение за солнцем» – это один из самых древних танцев на Руси. Он является важной частью многих праздников и обрядов. А традиции в каждом крае свои. На севере девушки плывут по кругу чинно, песни поют протяжные и напевные. В центральных и южных областях мотивы задорные, ритмичные, что называется, с притопом и прихлопом. Оригинал белгородского хоровода именно такой. В современной аранжировке композиция вобрала в себя и величественность русских просторов, и силу народного ритма. В этом хороводе звучание становится символом единства, призывая нас всех к танцу под небом, наполненным светом и радостью. Певчая «Синее море», язык исполнения русский.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Башня «Федерация Восток» – это символ современной Москвы и один из самых впечатляющих небоскребов в мире. Возвышаясь на 374 метра, она долгое время была самым высоким зданием в Европе, поражая своими масштабами и футуристическим дизайном. Этот многофункциональный комплекс включает в себя офисы, апартаменты, рестораны и смотровые площадки. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на Москву и ее окрестности. Помимо своей высоты, башня славится своей архитектурой и инженерными решениями. Ее фасад выполнен из прочного стекла, которое отражает солнечный свет и создает эффект мерцания. Знаете ли вы, что на 89-м этаже башни находится смотровая площадка «Панорама 360», с которой можно не только полюбоваться видами Москвы, но и попробовать мороженое и шоколад собственного производства. Башня «Федерация Восток» — это не просто небоскреб, а символ амбиций, инноваций и стремления к новым высотам. Это визитная карточка современной Москвы и места, которое стоит посетить каждому, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужичка. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый, инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Легендарный дом «Коммуна» притаился на улице Орджоникидзе в Москве. Сейчас это одно из общежитий Института стали и сплавов, куда можно попасть с экскурсией. Даже не скажешь, что в конце 20-х его строили как воплощение идеи нового советского быта. Создавал его архитектор Иван Николаев для студентов текстильного института. Автор звал свое творение «Машина для жилья». В санитарном блоке студенты раздевались до белья, переодевались в пижамы и шли в шестиметровые отсеки, называвшиеся «кабины для сна». Ночью туда поступал обогащенный озоном воздух, чтобы лучше спалось, а днем их проветривали и кварцевали. Находиться в кабинах вне времени, отведенного на сон, и держать там личные вещи запрещалось. Утром все поднимались и шли делать зарядку на балконы, которые сейчас тянутся вдоль фасада. В соответствии с идеями французского архитектора Ле Корбюзье, авторы дома поставили свое творение на столбы опоры. Жить на первом этаже сыро и неудобно, а между курьими ножками можно и ходить, и машины ставить. Недавно здание реконструировали. Новые жилые комнаты побольше – 11 метров на одного человека и 17 на двоих. Но внешний облик здания сохранился. До сих пор можно увидеть крышу, похожую на пилу. Эта конструкция позволяет использовать естественное освещение по максимуму.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Олег Чубыкин. Музыкант и саунд-продюсер.
4: Конечно, внутри я советский человек. Так как мое детство пришлось на 80-е, юность на 90-е. И в детстве мы вообще как бы не задумывались о том, что есть какие-то народы, национальности. Хотя реально мы жили в такой интернациональной среде. На Дальнем Востоке там много потомков украинцев. Там соседняя деревня называлась Чугуевка. Там в нашем классе были и грузины, и корейцы, и евреи. Только мы этого не знали, как бы для нас это не было важно. И для нас вот национальный вопрос, это было вот в учебнике 15 республик и 15 там парней и девушек, одетых в национальные костюмы. Если ты чувствуешь силу своей культуры, то ты и к другим культурам будешь относиться с уважением и интересом. У меня никогда не было внутреннего там желания кичиться тем, что я русский. Это данность. И русская культура настолько сильна, что я даже не понимал первое время, о чем вопрос. Почему какие-то претензии всегда к нам? это как раз показывает слабость твоей культуры. Но сейчас, когда вот возникли все эти события, конечно, наши соседи заставили нас задуматься о том, кто мы такие, да, какой культуре мы принадлежим. Вспомнить уроки истории. Для нас это важный урок. Нас заставили вспомнить, нехотя, да, о том, что мы русские. Не надо этим кичиться, но этим можно гордиться, потому что и относиться к этому как к огромному дару, потому что мы прямые наследники христианской цивилизации, православной, правильной, да, канонической, на базе которой была построена великая русская культура с ее литературой, с ее музыкой. И вот эта принадлежность к этому, это и есть то, что нас спаивает, нечто единое.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
3: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
2: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
4: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лучах.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО Николай Зеркалов из Липецкой области. Он выполнял задачи в зоне СВО и попал под обстрел. Был тяжело ранен, но сумел оказать первую помощь товарищам. За это героя наградили орденом мужества. После лечения Николай вернулся к любимой жене и сыну. Ему сразу начал помогать фонд «Защитники Отечества», в том числе адаптировал квартиру. Теперь у ветерана СВО есть умные помощники, робот-пылесос, система голосового управления, специальные выключатели и розетки, механизм для дистанционного открывания окон и штор, датчики дыма, газа и воды, смартфон с приложением, а также полностью оборудованное рабочее место, компьютер и все комплектующие. Сам герой скромен и немногословен. Он признался, что после ранения ему слегка непривычно, появились некоторые ограничения, но он совсем успешно справляется. Николай поддерживает сослуживцев, собирает гуманитарную помощь и вместе с фондом занимается патриотическим воспитанием молодежи. Именно такие

0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – впечатляющее инженерное сооружение, которое по праву носит звание самой глубокой станции метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина залегания составляет около 86 метров. Открытая в 2011 году станция «Адмиралтейская» стала важным транспортным узлом и украшением города на Неве. Ее оформление посвящено морской тематике и истории российского флота. Чтобы добраться до платформы, нужно преодолеть несколько эскалаторов, которые спускают пассажиров вглубь земли, открывая необычные виды. Интересный факт. При строительстве станции «Адмиралтейская» использовались сложные технологии, чтобы не повредить историческую застройку в центре Санкт-Петербурга. Станция «Адмиралтейская» — это не просто станция метро, это произведение искусства, которое восхищает своей красотой и техническим совершенством. Это подземный дворец, посвященный морской славе России.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
2: Максим, о чем хочется и очень важно сейчас поговорить. Вот вы получили тяжелейшее ранение, лишились обеих рук, потеряли обе руки. Это же вообще вот так-то уму непостижимо-то практически. Но продолжили службу. Более того, сейчас вы участник федеральной программы «Время героев». С обществом знания работаете, я уже знаю, объездили всю страну. Вот расскажите об этом. Это же для вас новое в жизни наверняка. Вы же кадровый офицер, а тут там лекции, какие-то встречи. Вот в чем работа сейчас заключается?
3: Хочу сказать, наверное, сначала то, что чувствуется большая поддержка государства, участники чувствуют специальной военной операции, ту поддержку, которую государство оказывает. Это и через фонд защитников Отечества, большое количество спортивных игр, много образовательных программ, в том числе получение высшего образования, различные страховки, это все чувствуется. Вот. И есть возможность получать второе, третье высшее образование. Все двери для участников СВО и членов их семьи, для детей открыты. Почти во всех регионах есть кадровые программы, герои Южного Урала, герои Хингала. В каждом регионе по-своему называют. Есть на федеральном уровне программа «Время героев». Эту программу анонсировал наш верховный главнокомандующий 29 февраля 2024 года на послании федеральному собранию, на котором я присутствовал, и где было сказано, что парни, которые проявили себя на поле боя, имеют право занимать соответствующие должности. И, конечно, на тот момент это такое было прям знаковое. И на сегодняшний день мы видим, это все все это существует, все это обучение, и мы видим эти назначения очень высокие. На самом деле очень большой отбор нужно пройти, эссе-тесты пройти. То есть соответствующее образование, награды должны быть. Но те, кто проявили себя на поле боя, сегодня есть возможность проходить обучение на различных программах. Вот. Я не с первого раза во второй поток поступил на программу «Время героев». Вот. И сегодня прохожу стажировку в Российском обществе знания. Организация, которая номер один по просвещению в нашей стране. Более 30 тысяч лекторов по всей стране, по разным сферам, которые участвуют в просвещении. И сегодня их задействуют, привлекают для проведения лекций, мероприятий, форумов. Вот. Моя сегодня задача, я вот год 5 февраля верховный главнокомандующий объявил об открытии года единства народов России. И Российское общество знания разработало выставку, где, ну, нужно сказать, что на специальной военной операции сегодня более, ну, парни более 100 национальностей.

0: герои Российской Федерации почти 30 национальностей. И вот создана выставка, и моя сегодня задача, мой проект, я продвигаю данную выставку по территории Российской Федерации. Сделано это для того, чтобы люди проходили, смотрели и понимали, что вот наша страна, как можно кого-то убрать, как можно говорить о том, что у нас мы все, мы по происхождению можем быть буряты, якуты, русские и так далее, и так далее. А на поле боя это русский солдат. Для меня все были русский солдат. Я ко всем относился, хотя у меня и татарин был, и дагестанец был, и таджик был в подчинении. Но для меня это все, никого нельзя было разделить. Это русский солдат, и я себя считаю русский офицер, русский солдат. То есть нет никакого, на поле боя нет такого. Там единение полнейшее. Это здесь мы какие-то разговоры как-то, конечно, непонятно, почему вообще эти разговоры поднимают. Кто хочет какую-то вот эту, враги наши, поднять вот эти межнациональные вопросы. На поле боя такого нету. Есть одна общая задача, все понимают эту задачу, и может парни, которые мобилизуют или попадают добровольцами, еще день, два, три, неделю есть вот такое, скажем, непонимание. А потом, когда они видят, что каждый день кто-то рискует своей жизнью ради кого-то, ради своих товарищей, выполнения своих боевой задачи, ради там танкисты, артиллеристы, медики, штурмовики вперед идут. Каждый день. И в голове у людей очень быстро понимает, вот это щелкается, что единство, вспоминая свой бой семидневный, там вот чувство вот это, все понимали, что мы одно подразделение, мы либо все вместе выйдем, либо все вместе погибнем, по-другому. Вот. А Российское общество знания, да, огромное количество проектов, большой штат, и, конечно, я вот прохожу стажировку, изучаю все изнутри, понимаю, что там большие профессионалы работают, очень компетентные люди, каждый в своем департаменте, в своем отделе. Я очень горд, что и рад, что я попал в команду Российского общества знания. У меня очень хорошие наставники, которые меня наставляют, как вы уже сказали, просто ли вот с военных рельс переключиться на мирное поприще. Вот генеральный директор Максим Алексеевич Древаль, его заместители, это Ирина Карих и Саркис, это очень для меня дорогие, близкие люди, которые мне помогают, набираются терпения, понимают, что ну, солдат. И вчера в окопе, а сегодня такая, то есть с большим пониманием относится к этому. И потихонечку меня наставляют, помогают и всячески оказывают помощь. Поэтому мне очень, опять же скажу, повезло, что я оказался вот в такой организации, что меня так приняли.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Зенченко. В бой идут.
3: Правда, она одна. Все в остальном вранье. Вновь над тобой страна кружится вранье. Снова объявлен клич. Горны трубят поход. Мальчиков будут стричь. Родина-мать зовет. Собран простой рюкзак. Брошен прощальный взгляд. Снова нельзя никак нам отступить назад. Родина позвала, значит, вопросов нет. Из-под пилотки взгляд смотрит с портрета дед. Слезы утрет жена, мать, как с иконы лик. Я твой солдат, страна, проще сказать, мужик. Вертится шар земной, розы ветров шумят. Мир за моей спиной, время не двинуть вспять. Каждому на веку, здесь, на Святой Руси, русскому мужику, нету других России.
2: Поэт, общественный деятель Анна Зенченко написала это стихотворение в первые дни частичной мобилизации. Крымский бард Владимир Попов положил стихи на музыку. Теперь песня звучит на многих авторских встречах в поддержку воинов СВО. Анна живет в Евпатории, является составителем и редактором сборника крымских поэтов-патриотов «Час мужества. Письмо солдату». При поддержке городских властей весь тираж книги был отправлен на передовую и в госпитале.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
4: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
5: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
4: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика-сотрудничество» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально – из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил «пристально смотреть куда-либо» или же «сделать что-то неподвижным», «придать чему-либо форму». В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ивенская певица, музыкант, специалист в области традиционной культуры Татьяна Игнатенко выступает по творческим псевдонимам «Гявук». Также называется одна из ее композиций «Гявук». В переводе на русский это означает «рожденная на рассвете». Вот что рассказывает сама певица об истории создания песни. После нескольких выпущенных синглов хотела сделать песню о себе, такую, чтобы она рассказывала обо мне, описывала как творческую личность. Слова написала мама певицы Нина Николаевна. Научный работник, носитель ивенского языка. Именно она пишет тексты песен для своей талантливой дочери. Аранжировка, соединяющая аутентичное и современное звучание, дело рук музыканта Алексея Панфилова. В композиции слышны традиционные бубен и варган, есть даже звукоподражание голосам птиц. «Гявук». Композиция «Гявук». Язык исполнения «Эвенский».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Алена Минулина.
1: Отечество – это наш дом. Оно начинается от порога родного дома и простирается до границ государства. Понятие Отечества стоит как бы над всем, над политическим строем, над национальными и другими различиями между людьми, даже над государством в его сегодняшнем воплощении. Большая радость, если удается соединиться с этим понятием, по-настоящему его прочувствовать. Тогда даже самые простые дела приобретают смысл. Есть такая профессия – Родину защищать. И есть такая обязанность – Отечеству служить. Счастье, если она становится искренней потребностью.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
2: История одной песни. Композиция «Элегия» написана Аленой Минулиной совместно с участниками второго ее проекта «Viva Animo», что в переводе с эсперанто означает «живая душа». Коллектив «Viva Animo» исполняет романсы под аккомпанемент живых инструментов. Песня «Элегия» задумывалась не только как связующее звено двух направлений – поп-музыки и романса, но и основой для нового направления в творчестве певицы. Дело в том, что в планах у Алены создать своеобразный театр, демонстрирующий широту русской души.
3: Для меня было важно сделать вот такой совместный фит, где есть мой поп-проект основной и где есть вот это творческое объединение, потому что именно все синергии. Сейчас вот видите, туда еще прибавились танцоры, прибавились художники, дизайнеры. Мы идем, например, к тому, чтобы создать свой перформанс, театр, да, потому что вот мы двигаемся к такому разностороннему воплощению русской идеи. Все обдумано.
2: Слушаем проникновенную «Элегию» в исполнении Алены Минулиной на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ох уж этот лук. Лук. Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть свои аналоги – образ, наряд, прикид, но лук звучит короче, живее и сразу настраивает на визуальное восприятие. Так что в следующий раз, когда увидите кого-то в необычном или продуманном наряде, можно сказать просто «вот это лук», и все станет понятно. При этом не забудьте оглянуться по сторонам. В молодежной компании или в кругу причастных к модной индустрии вас поймут. Остальные же могут начать искать глазами авоську с овощами или спортсмена-лучника с колчаном за спиной. А могут сделать большие глаза и сказать раздраженно что-нибудь неприятное. Не все заимствования должны приживаться в русском языке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин – один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Наталья Тебелева. «В глаза нам небо вглядывалось волком».
3: В глаза нам небо вглядывалось волком, а вечный ветер взял, да и затих. Мы выступали в лысой лесополке для самых главных зрителей своих. Они как будто даже отдыхали и петь просили сразу обо всем. А я покорно вместе со стихами врастала по колено в чернозем. Любвеобильной почвой Русь богата, уж обняла так не видать низги. И сжалился парнишка ржеватый, солдатские отдал мне сапоги. На пугало поди была похожа и пахла в них отчаянно зверьем. Но не носила обуви дороже я на пути утоптанном своем. Наутро ветер снова начал злиться. Небесный волк остался сер и хмур. Ждала артистов мирная столица, а зрителей отправили на штурм. Бессмысленно молить о том, что слишком. Но, Боже всемогущий, сбереги тех воинов и рыжего парнишку, что дал мне в лесополке сапоги.
4: Наталья Тебелева написала это стихотворение после поездки в зону СВО в составе творческой бригады. Это было в феврале. «Мы вязли в грязи», — вспоминает поэт. «На моих берцах было килограммов по 5 чернозема. И замполит нашел для меня самые маленькие солдатские резиновые утепленные сапоги».
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба. Позывной «Абхаз».
3: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
4: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб. Иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы... Колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
3: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
4: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите, одну из песен.
3: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
5: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья, обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что Угрюмово в городском округе Домодедово тесно связано с именем Антона Чехова? Именно это место описано под именем села Уклеево в чеховской повести «Во враге». Писатель общался с братьями Толоконниковыми, которым принадлежала текстильная фабрика в Угрюмове. Во время эпидемии холеры Чехов убедил их построить барак, где принимал больных. Он работал врачом. После того, как эпидемия завершилась, здание превратили в земскую школу. А еще Чехов помог угрюмовским крестьянам не допустить строительства еще одной фабрики на реке, откуда они брали воду.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Самая теплая и самая сердечная ценность – крепкая семья. Это первая и главная среда обитания человека. Это место, где нас принимают не за заслуги, а по факту рождения. Где формируется наш внутренний стержень и откуда мы выходим в большую жизнь с базовым чувством защищенности и доверия к миру. Говорят, что семья – это ячейка общества. Ну, честно, звучит немного официально. На самом деле семья – это первая вселенная человека. Здесь мы появляемся, делаем первые шаги, впервые узнаем, что такое любовь, прощение, забота и справедливость. Именно в семье закладывается тот самый нравственный фундамент, на котором потом строится вся жизнь. Мне в этом смысле очень повезло. Мои родители с детства вложили в нас, троих детей, одну очень простую и важную истину. Что бы ни случилось, здесь, дома, тебя всегда ждут и любят, таким, какой ты есть. Понимаете, вот безусловная любовь не за пятерки, не за достижения, а просто потому, что ты их ребенок. Это дает удивительную силу и опору на всю жизнь. И второе, чему нас учили – справедливость и единство. Все всегда делилось между нами поровну, никогда не было любимчиков, и постоянно звучало «Держитесь вместе, вы родные, больше никого роднее у вас не будет». Мы выросли, и знаете, что я сейчас вижу с огромной радостью и благодарностью? Эти уроки дали удивительные сходы, у каждого из нас своя семья, и в каждой по трое детей. Как эстафета, как продолжение того самого родительского посыла. А у моих родителей теперь 9 внуков и внучек. 9. Вы представляете, это целый детский сад. Огромный, шумный, счастливый дом, полный жизни. И глядя на это, я понимаю, семья должна быть большой и дружной. Это не просто слова. Большая семья – это школа жизни в миниатюре. Здесь учишься делиться, уступать, защищать младших, уважать старших. Здесь каждый день практика любви и терпения. И когда мы говорим о передаче традиционных ценностей, это происходит не через нотации. Это происходит за общим столом, в совместных праздниках, в той самой родительской фразе «держитесь вместе», которая становится внутренним законом для детей и внуков. Поэтому для меня крепкая семья – это не просто союз двух людей, это живая нить, связывающая поколения. Это место, где тебя всегда поймут и простят. Это тыл, который дает силы идти вперед и совершать что-то большое. Это тот самый дом, куда всегда хочется вернуться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название «Ми-26». В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
2: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио «Гордость» присутствует тоже. И вот, да чуть ли не сегодня, я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности и какие они у вас?
3: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья – это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья – это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться, под одеялком полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
2: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио уже принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
3: Так.
2: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве, 1 февраля, мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость», «Здесь все свои».

0: Островского название «Чукоккало». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В «Куокколе» жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах», а советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в «Куокколе». Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Музей-дом Машарова – уютный дом-музей в историческом центре Тюмени. Экспозиция его создает быт городской семьи конца 19-го, начала 20 века. Мебель, посуда, одежда, фотографии и личные документы. Посетитель получает представление о повседневной жизни, ремеслах и культурной активности местной интеллигенции того времени. Интересный факт. Само здание является памятником городского зодчества и часто фигурирует в путеводителях по старому городу. В музее регулярно проходят лекции, мастер-классы по традиционным ремеслам и тематические вечера, а образовательные программы ориентированы на школьников и любителей краеведения. Дом Машарова дает атмосферное и личное представление о прошлом Тюмени, сочетая музейную сохранность с живыми мероприятиями. Работает круглый год. Часы посещения лучше уточнять на официальном сайте или по телефону.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
3: Эксклюзив, премьера. Какая песня?
4: Песня «Дальше жить», она у меня вышла совместно с группой «Город 312». Есть еще и хороший клип. Спасибо большое президентскому фонду культурных инициатив, потому что при поддержке эта коллаборация состоялась. Спасибо «Город 312» за то, что поддержали меня с моей песней. Спасибо моему другу Григорию Карапузову, который написал эту песню. Спасибо моему другу Александру Муратовскому, который сделал аранжировку. Спасибо всей команде лейбла «Таврида Арт», которые поспособствовали тому, чтобы все получилось так, как оно получилось.
3: Ну, а мы благодарим Сергея Нехаенко, и я уверен, это первая, ну, конечно, далеко не последняя встреча у нас в эфире радиостанции «Гордость», ну и, конечно, на наших фестивалях всегда будем рады, Сергей, вас видеть. Спасибо вам большое.
4: Спасибо вам.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Девятый год войны. Девятый год войны. Погибшее железо, погибшая земля, погибшая трава. Ворона на суку расстрелянного леса. Жизнь сомневается, а смерть всегда права. Сыта ли, голодна, твердит свое воронье, что мучится боец, ослабь же турникет. Усни, смотря как кровь струится по ладони. В ладони у бойца клубится лунный свет. Над ним кружится дрон, над ним звезда горит, ветра над ним шумят, рука его болит. Девятый год войны, весна, упадок сил, ворона на суку. Ползи, боец, ползи.
2: Стихотворение о войне Дмитрий Мельников начал писать с 2014 года. «Стихи стали сами сочинять себя», — сказал поэт в одном из интервью. С тех пор фронтовая лирика стала в его творчестве основной.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Голоса народов России.
6: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: На базе собственных этнографических экспедиций участники музыкальной команды «Оймэ» занимаются реконструкцией древних обрядов, ритуалов, национальных праздников, прежде всего народов финно-угорской группы. Многое из собранного фольклора они адаптируют для сцены и интерактива со зрителями. Некоторые композиции «Оймэ» звучат на нескольких языках. Например, «Колядки» сразу на трех – макшанском, эрзианском и русском. Это не случайно. «Колядки» – календарные обрядовые песни – часть традиционной культуры и славян, и финно-угров. Зимой после Нового года было принято колядовать, обходить дома с песнями, сулящими хозяевам урожай, достаток, благополучие. Хозяева в ответ выносили певцам достойное угощение. В текстах мордовских колядок активно задействован образ свиньи. Свинья у мордвы считается символом довольства, сытости и плодовитости. «Оймэ» – «Колядки» – языки исполнения, макшанский, эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. Но людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать сложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка. Восьмерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
3: Хрущев очень любил радиостанции «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
4: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
3: Помощники на станцию «Юность» сказали: Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил всхохлить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит: ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
0: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

«Новую жизнь» песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Поэт Елена Заславская.
1: В Донбассе понятие труд, оно, наверное, созвучно слову молитва. У нас индустриальный край, где труд – это основа донбасского характера. И эту ценность я хочу проиллюстрировать небольшим отрывком из своей поэмы «Новороссия гроз, Новороссия грез». Она описывает начало русской весны у нас. Отрывок такой. «На заводе прокатных волков Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда его обстреляли. Была бы станина, мечтает начальник цеха. И руки его от работы черны и огромны. Станки отстроим, отремонтировали же домну. Так что все отстроим, мы отстроим наши города».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Лакшери. Наверняка вы встречали это слово в рекламе, в разговорах о моде или путешествиях. Слово пришло из английского языка, где и означает «роскошь». Было это в 90-х, когда в России начали появляться роскошные автомобили, роскошное жилье и прочие атрибуты так называемой «красивой жизни». Имевшиеся в русском языке аналоги, тот же роскошный, шикарный, великолепный, а также престижный, комфортный, не устраивали как продавцов, так и покупателей этой роскоши. Слова-то известны, используются давно, а хотелось чего-то нового, ощутимо подчеркивающего исключительность. Говорить «дорого-богато», даже если именно это имелось в виду, было уже не камильфо. А в том, что в данном случае на полном серьезе применимы такие слова, как «изыск», изящный, элегантный, полной уверенности не было. Заимствование лакшери в той или иной степени примирило всех, за исключением какой-то малости, почти полного отсутствия ожидаемого восторга со стороны окружающих. Саркастичные пользователи интернета и вовсе стали говорить «лухари». Над названиями объектов недвижимости, включавшими это слово, начала потешаться вся страна. Историческая справка: английское «лакшери» происходит от латинского «люксус». Кроме роскоши, оно означает также излишество, чрезмерность.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике, был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, которое организовал фонд по соглашению с РЖД-тур при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Старушко. Тревога.
3: «Связи, понятно, не будет с тобой», — 1 марта сказали в дорогу. Голос мужской объявляет тревогу. Женский потом объявляет отбой. Сбили, должно быть, умолкли сирены. Рев самолетов привычен. У нас город военный, ты видел? Весна. Скоро подъезды утонут в сирене. Про назначение не написал. Кем? Командиром расчета или взвода? Кашель не мучит в сырую погоду. Белая в небе лежит полоса от самолета. За ней, как за лентой, ты, ДШБ и воюющий сын. Книги тебе подарю, как просил. Только вернитесь, пожалуйста, летом».
4: Стихотворение написано Ольгой Старушко. О себе Ольга говорит. Автор из Севастополя это многое объясняет. А вот что она рассказывает о том, как родились эти стихи. «Коллега, с которым мы не виделись 20 лет, написал мне внезапно. Буду в ваших краях на переформировании, недолго. Получу новое назначение и... Знала, что воевал на Донбассе задолго до начала спецоперации, лежал в госпитале. Но не знала, что за эти годы вырастил сына, который теперь тоже воюет. Вредный, говорит, стал, как банник от гаубицы. Молюсь за них обоих».
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали полтора месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности. История одной песни. Песня «Не губите, мужики» вошла в дебютный альбом группы Любэ «Атас», вышедший в 1989-м, в год становления и раскрутки коллектива. Песни Любэ и по тематике, и по звуку резко отличались от того, что звучало вокруг. Резкий взлет случился после эфира программы «Рождественские встречи» 1990, когда выстрелили песни «Не губите, мужики» и «Атас». Съемки состоялись в декабре 89-го, а в 92-м году альбом стал самым продаваемым в Москве среди российских грампластинок, обойдя кино, ДДТ и комбинацию. Поэт группы Александр Шаганов вспоминает: «С этой песни, можно сказать, все и началось. Она была записана на самой мощной в то время студии в МДМ. И после ее записи я услышал от ребят на студии: ты написал по-настоящему большую песню». Она действительно выделялась из общего ряда. В стране начинались перемены, начали говорить о ранее малоизвестных людях, судьбах. В советской официальной эстраде таких песен, как «Не губите, мужики», попросту не было. Схожее настроение можно было почувствовать, наверное, только в книгах писателей-деревенщиков. Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, а ранее и Михаила Шолохова. Для альбома «Любэ-35» «Все только начинается» свою версию песни записала группа «Калинов мост». Вот что нам рассказал лидер коллектива Дмитрий Ревякин.
3: Когда впервые вышел первый альбом группы «Любэ», он нам показался очень цельным, гармоничным и оригинальным. Вот. И многие песни с этого альбома нам запомнились. И когда встал вопрос, чтобы написать песню, ну, сделать, как это называется, трибьют песни, мы выбрали вот эту песню. Сначала другую выбрали, но от нее отказались, а потом вот остановились на экологичной этой пьесе. Мне и стихи понравились, и музыка. Ну и все, и с воодушевлением работали над ней и сделали.
2: «Калинов мост. Не губите, мужики».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Белгородский зоопарк – уютный городской комплекс, где в тематических вольерах содержатся млекопитающие, птицы и рептилии, а прогулочная зона совмещена с просветительской деятельностью. Здесь проводят экскурсии и образовательные программы для школьников, включая мастер-классы по уходу за животными. Сотрудники зоопарка обеспечивают ветеринарный уход и сбалансированное питание животных, а также реализуют проекты по сохранению видов в сотрудничестве с природоохранными организациями и местными образовательными учреждениями. В течение года зоопарк проводит сезонные выставки и тематические мероприятия, посвященные экологии, защите животных и популяризации ответственного отношения к природе, и часто анонсирует специальные программы в социальных сетях. Это место, где отдых гармонично сочетается с экологическим воспитанием и где горожане находят возможности для полезного досуга и участия в общественно значимых инициативах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Говоря о правах и свободах человека в ряду традиционных ценностей, я вижу их не как стартовую черту, а как пространство для нравственного подвига. Представьте, у тебя есть пространство, это твоя жизнь, твои возможности. И вот вопрос, что ты построишь на этой площади? Ты можешь построить личную крепость, отгородиться и говорить только о своих правах. А можешь школу, больницу или мост. То есть использовать свою свободу, свои права как ресурс для созидания общего блага. Мои деды строили буквально. Один оборону страны, другой ее города. Их право на свободу, на труд, на защиту своего дома они реализовали не через требования, а через самоотдачу. Их свобода была в ясном понимании. Это мое место, моя ответственность, и я здесь нужен. Сегодня нам часто подсовывают идею свободы от обязательств, от истории и даже от семьи. Но традиционная свобода – это всегда свобода для творчества, для подвига, для продолжения рода, для передачи знаний. Поэтому подлинная свобода – это высшая степень осознанности. Когда ты понимаешь, что твое право выбора – это семя, а то, что из него вырастет плод, который вкусят твои дети, твои соседи. И потому выбираешь не то, что проще, а то, что правильно. Правильно для долгой и достойной жизни твоего народа. Вот тогда права и свободы становятся не разменной монетой, а золотым запасом нации.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце XVIII века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в XIX веке. Быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там в сложный момент я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Единственная в России четырехуровневая набережная «Гордость и сердце Тюмени». 4 километра гранита и зелени высотой до 24 метров включены в туристический маршрут ЮНЕСКО. Архитектурный символ и берегоукрепительное сооружение в одном. Каждую весну первые уровни уходят под воду. На набережной есть три зоны – историческая, студенческая и губернская. Каждая со своими фонарями и памятниками. На нижнем ярусе гранитный откос с волнистыми узорами, на втором – барельефы, рассказывающие об истории города. В центре бьет каскадный фонтан, а между террасами – газоны, цветники и скамейки. Летом звучит музыка и крутятся видеоролики. Зимой сияет иллюминация и шумят горки. Мост влюбленных, речные экскурсии, популярные фестивали «Битва на Туре» и уличная классика – все это Тюмень, которая живет на четырех уровнях.
3: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
5: Какие события, вот что из недавнего вот в этом году вспомнить?
6: На самом деле у нас не менее в любительском хоккее яркие события. А последнее событие, которое было 15 сентября,

0: военных вузов, то есть будущие наши офицеры. Вот. И впервые в истории мы представили русский слэдж-хоккей. Ребята, участники СВО, да. Команда «Мужество» впервые в истории сыграли в слэдж-хоккей. Нашими соперниками была команда «Старая площадь» администрации президента.
1: Прекрасно. Вот, кстати, да. У нас недавно в гостях был физрук. Он, по-моему, капитан команды «Мужество». Там же все ребята награждены орденом «Мужество».
0: «Мужество».
1: Да, да, в этой команде по слэдж-хоккею. А кто из звезд? Вот вы говорите, медийный охват. Сколько зрителей? Вот, что из себя представляет вот событие в любительском хоккее? Почему надо туда прийти? Да, что посмотреть? Вот помимо, понятно, зарубы настоящих мужчин, в том числе награжденных орденом мужества.
0: Ну, безусловно, звезды были, конечно. За нас играл и Вячеслав Фетисов, наверное, поэтому и обязаны победой. Правда, интрига держалась до конца. Uh-huh. Вот прям до конца, но все-таки 5-6 мы победили. А уникальность была еще в том, что в нашем матче участвовал Сергей Ломанов. Да,
1: прекрасно.
0: За сборную АЛХ тоже впервые в истории сыграл игрок по русскому хоккею, да, наследник такой великой династии.
1: Конечно.
0: Это Сергей Ломанов тоже играл. Но это тоже, наверное, часть нашей победы.
1: Да.
0: Вот. И я вам уже говорила, что в составе АЛХ много, в общем-то, и звезд. Александр Мостовой.
1: Футболист.
0: Он футболист, он является вице-президентом АЛХ, но всегда, естественно, Александр Мостовой, да.
1: Слушайте, вы для меня много открытий и для наших слушателей делаете. Во-первых, друзья, я повторюсь, у нас в гостях единственная в мире женщина-президент мужского хоккейного клуба. Она же президент Ассоциации любительского хоккея России, Алина Бородаева. Так оказывается, у нее еще вице-президент не кто-нибудь, а Александр Мостовой. Как так получилось? Он в хоккее, да, нормально?
0: Да, он играет в хоккей, в любительском хоккей, причем играет очень неплохо. И вот Саша всегда говорил, она всегда говорит, учили, говорит.
1: А он же советская школа,
0: да,
1: еще.
0: Да, он советская,
1: конечно,
0: школа, да, вы абсолютно правы. И именно поэтому, да, он играл в хоккей,
1: да,
0: и в футбол. И говорит, в свое время у меня был выбор, то ли в хоккей пойти, то ли в футбол. Но я все-таки выбрал футбол. А сейчас он хоккеист-любитель и вице-президент мой, да.
1: Слушайте,
0: вице-президент
1: прекрасно.
0: АЛХ, который входит, да, в состав сборной АЛХ.
1: Алина Бородаева у нас в студии, у нас остается немного времени. Сейчас мы же на музыкальной радиостанции слушаем еще одну хоккейную песню. Олег Газманов, «Лед и пламя» на радио «Гордость».
2: Вот ты выходишь на лед,

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. В него бросают гранаты. В него бросают гранаты, и дроны кружатся роем, а он родился солдатом, и если умрет – героем. Он, если умрет, воскреснет, пойдет по стране с улыбкой и станет счастливой песней, гармошкой губной и скрипкой. Он вечно был где-то рядом, то там, а то здесь всплывал он. Ты помнишь, как в 45-м салютов гремел он шквалом? И раньше, когда пылала Москва, отступали наши, французу под дых давал он и бил его в рукопашной. Он с Мининым и Пожарским поляка гнал из столицы и не помышлял о баварском, когда наступали фрицы. Его победить – задача из тех, что невыполнимы. Его провожают, плача, такие, как он, любимы. Бросают в него гранаты, и дроны кружатся роем, а он родился солдатом и вечно живет героем.
2: Всякой по-настоящему священной, праведной войне, в которой битва идет не за ресурсы и комфорт, а за смыслы и человеческие души, свойственно рождать истинных героев, говорит поэт Алиса Орлова. Один из героев СВО – скромный пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады. Его подвиг, кадры которого облетели весь мир, не мог не отозваться в моем сердце.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
6: Хорошие новости.
8: больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
9: История одной песни.
10: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Шарфы. Во множественном числе этого слова ударение часто переносят на окончание. Шарфы. По аналогии с привычными формами. Зонты, мосты. Но литературная норма иная. Шарфы с ударением на корне. Слово «шарф» во всех формах сохраняет ударение на первом слоге. Шарф – шарфом, о шарфе. И, соответственно, шарфы. Именно такое произношение соответствует литературной норме. Почему возникает ошибка? Срабатывает ложная аналогия. Многие односложные существительные мужского рода во множественном числе действительно переносят ударение на окончание. Но шарф к этой группе не относится, и ударение не меняет. Поэтому правильно теплые шарфы, вязаные шарфы, зимние шарфы. Запоминаем – зонты, мосты, но шарфы. Иногда язык любит исключения, и это одно из них.
1: История одной песни.
4: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
5: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого! Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты!» или «о как!».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника – но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Своими словами. Поэты Донбасса. Алексей Шмелев.

0: умирал солдат. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти».
1: Прозвучало одно из самых пронзительных и запоминающихся стихотворений Алексея Шмелева. Поэт опубликовал эти строки в соцсетях в августе 22-го. Отклики идут до сих пор. Алексей Шмелев – автор 4 поэтических книг, лауреат литературных премий. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос».
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особо